только хиты, только позитив. Валдай FM 101.

Дай FM. This is the heartbreak hotel.

ближе, поднимаюсь выше. Все, что я копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: should have walked away.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
3: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История Кенни Уэллса, современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждет шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника, геолога, чтобы реализовать грандиозный план – найти золото в неизведанных индонезийских джунглях. Саундтрек к фильму «Золото».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны-участницы Североатлантического альянса недооценивают опасность дальнейшей эскалации на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, в связи с планами НАТО по разработке перспективных систем вооружения в интересах киевского режима, деструктивные последствия, проистекающие от подобных краш-тестов для данной постсоветской страны натовскими стратегами, откровенно игнорируется. Опасность дальнейшей, в том числе и горизонтальной эскалации украинского кризиса, явно недооценивается. Владимир Путин на это указал. Для наращивания военных бюджетов используются лживые заявления о якобы российской угрозе. Президент напомнил, на протяжении веков на Западе периодически возникал вопрос о предполагаемой угрозе с Востока, что позволяло элитам оправдывать свои ошибки в экономике и собирать средства с налогоплательщиков. Россия наращивает загрузку нефтеперерабатывающих заводов, укрепляя таким образом стабильность топливного рынка. Для регионов с активной логистикой стабильное обеспечение становится ключевым фактором для транспорта, промышленности и жилого сектора. Для инвесторов новость о полной загрузке российских нефтеперерабатывающих заводов снижает риск краткосрочной волатильности на рынке. Приоритетом для властей является обеспечение топливом общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники. Правительство призвало российский регион расходовать топливо с учетом потребностей в ключевых отраслях, повышая эффективность использования топливных ресурсов. Напомню, ранее президент Владимир Путин призвал топливные компании рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного обеспечения потребителей бензином и дизелем. По словам президента, их запасы в России сейчас оцениваются более чем в 1,5 миллиона тонн, а ранее накопленные объемы топлива уже начали поступать на рынок. Параметры программы «Семейная ипотека» не будут меняться до 1 октября этого года. Решение о возможной корректировке условий будет принято не ранее этой даты, сообщили в Министерстве финансов. В настоящее время профильные органы в исполнении поручения президента России Владимира Путина продолжают работу над предложениями по совершенствованию программы. Власти рассматривают различные варианты дальнейшего развития семейной ипотеки, чтобы сделать поддержку более адресной и таким образом усилить ее влияние на демографические показатели. При принятии решения важно учитывать интересы всех участников рынка – граждан, строительных компаний и банков. Последние изменения в программу, напомню, были внесены 1 февраля нынешнего года. Для повышения адресности поддержки было введено правило «одна семья, одна льготная ипотека». При этом супруги обязаны выступать солидарными заемщиками. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027 учебном году. В настоящее время новую систему проверяют в 89 школах 7 российских субъектов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В 2027 году по ним будут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, помимо этого физике, химии и биологии. Кроме того, для учителей подготовили правила действий в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

В 2032 году в криотюрьме после 35-летней разморозки пробуждается один из самых опасных преступников Саймон Феникс и решает взять приступом спокойной, свободной от всякого насилия Лос-Анджелес. Неспособный справиться с жестокими повадками 1990-х годов, свойственными Фениксу, официальные власти ищут полицейского тех лет, который мог бы одержать верх над преступником 90-х. Для этого они размораживают сержанта Джона Спартана, несправедливо осужденного на срок в криотюрьме за его последнюю схватку с Фениксом. Саундтрек к фильму «Разрушитель».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай ФМ. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35.
2: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: «1920-е годы. Маленький город на юге России. Гражданская война закончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших офицеров грабит поезд с золотом, на который нужно было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей бывших красных бойцов вступают с ними в смертельную схватку. Подозрение в предательстве падает на одного из них. Избежав от товарищей, он должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность. Саундтрек к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий. Это заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. НАТО, строя планы по разработке вооружения для ВСУ, недооценивает опасность дальнейшей эскалации, заявила она. Дипломат отметила, что планы НАТО по разработке вооружений для ВСУ дают Москве основания для повышенного внимания к любым предприятиям, задействованным в таких разработках. Белоруссия призывает к объективной оценке атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области со стороны международного сообщества. Это заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков. Удар по автобусу с белорусскими детьми направлен на эскалацию конфликта и на втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной, заявил Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами. Цитата: «Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь ее в войну», сказал Рыбаков. Средства ПВО уничтожили 419 беспилотников над территорией России за ночь, сообщила Минобороны России. Тем временем наши артиллеристы уничтожили боевиков ВСУ при попытке бегства из Константиновки в ДНР. В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили разрозненные группы украинских боевиков, отступавших из городских кварталов Константиновки. Противник, пытаясь уйти из-под огневого воздействия вооруженных сил России, укрылся в пустом частном доме в Алексеево-Дружковке, пригороде Константиновки. Однако это укрытие было уничтожено. Военнослужащие России наносят серьезные удары по противнику сразу на трех участках у Константиновки. Минобороны России сообщила, что российские военные дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины. Полицейские задержали 19-летнего мужчину, который создавал каналы связи для телефонных мошенников в Подмосковье. По предварительным данным, злоумышленник в апреле нашел подработку в одном из мессенджеров. По указанию кураторов, он должен был устанавливать и подключать устройства, преобразующие интернет-трафик, мобильную связь, что позволяло преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов. Оборудование находилось в арендованных квартирах в различных городах Подмосковья. Также сотрудники полиции установили квартиры в Ногинске и Балашихе, где находилось еще 8 GSM-шлюзов. Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили более 2,5 миллионов рублей у жителя Петербурга. Курс доллара на сегодня 77.75, а курс евро 88 рублей 65 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

Пацаны уже на автопати, next door, девчонку уже знает. Из двора, вырубай свой сет, вновь сижу в своем сон. Я на ноль, не карете, ты города, слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода, было много обещаний, но всего да.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция. 100

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

У Примы балетного театра неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у нее все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления. Саундтрек к фильму «Черный лебедь».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Прямое включение.
2: Добрый день, дорогие новгородцы. Рада приветствовать вас в студии Центра управления регионом Новгородской области. У нас сегодня в гостях руководитель Министерства здравоохранения Валерий Николаевич Яковлев.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Валерий Николаевич, вы возглавляете очень важное, ответственное министерство, да, организуете медицинские услуги для, ну, считай, для каждого жителя нашей области, да, потому что мы все в течение своей жизни обращаемся обязательно за медицинскими услугами. Скажите, пожалуйста, я слышала, что есть такой проект губернаторский, называется «Здоровая семья». Каким образом он организован, что это такое, почему вообще выделили это в отдельный проект? Расскажите про него.
3: Да, очень интересный проект на самом деле. Действительно, он проводится под эгидой губернатора, под патронатом, скажем так, да. За этот проект мы, за работу, вернее, в этом проекте мы систематически отчитываемся перед губернатором. И уникальность его в том, что он, ну, может быть, не в этом уникальность, да, но его особенность в том, что он с каждым годом модернизируется, да, и прибавляется что-то более такое оптимальное, да, что-то более направленное на, скажем, пациентоцентричность, на удобство жителей. И его уникальность в том, что он сочетает на сегодняшний день, сочетает в себе работу как узких специалистов взрослого профиля, так и детского профиля. Мы охватываем все абсолютно округа региона в течение работы, ну, скажем так, в летний, да, период времени. Начинаем мы с июня в этом году начали. А в прошлом году это был май. И продолжаем до примерно сентября-октября. В некоторые районы округа, вернее, мы выезжаем два раза. В этом году у нас Машинской район точно будет выезд два раза, да, там, потому что есть сейчас потребность жителей, у них ведется капитальный ремонт врачебной амбулатории. И на сегодня мы уже сделали три выезда. Это как раз Машинской район, это Шимск, и последний у нас был Валдайский район. И, в принципе, видим очень такую яркую заинтересованность от населения, и люди приходят с удовольствием, потому что, ну, действительно можно прийти на прием, допустим, да, всей семьей. То есть раньше такой возможности не было. Раньше у нас
2: и только... по количеству врачей, да, насколько я знаю, там есть и специалисты отдельных,
3: да,
2: направлений.
3: Есть,
2: то есть не только
3: есть,
2: терапевты, педиатры.
3: Да, совершенно верно. Есть узкие специалисты, там приезжают у нас и передвижные медицинские комплексы, это флюорография, это маммография, это стоматологическая установка и так далее. И большое количество пациентов, которые приходят к нам, они, в общем-то, ну, получают помощь не только на месте, да, но и записываются в дальнейшем на плановую госпитализацию, на дообследование и так далее. И мы пока еще, ну, примеры не приводим, да, пока собираем, аккумулируем данные. Но в прошлом году у нас действительно были ситуации, когда прямо с приема там, деток направляли на госпитализацию, на лечение в условиях стационара. И что касается вот этого проекта, я бы, наверное, хотел сказать, что в этом году он получил такое некое расширение, и это расширение в виде так называемых сельских скринингов мы запустили в прошедшую субботу. Честно скажу, мы не ожидали такого наплыва пациентов, что не может не радовать. Действительно, и мы видим, что есть потребность у населения в таком виде помощи, да, то есть это не, скажем там, не поликлиника, да, то есть пришел условно медицинский работник там, на ближайшее расстояние к пациенту. Пациент пришел, просто померил сахар, значит, вес, рост, заполнил анкету, там условно какие-то рекомендации получил. Если есть необходимость, он уже направляется на дальнейшее дообследование, либо там, на госпитализацию, на плановую и так далее. И в продолжение также этого, да, мы еще дополнительно в Великом Новгороде, в прошлом году мы эту историю немножко обкатали, а дополнительно в этом году у нас будет еще 160 выездов на придворовые территории.
2: То есть это не только для округов, это еще и для жителей областного.
3: Потому что, ну, что греха таить, городской житель так же, как и, в принципе, сельский, не привержен к охране, к профилактике своего здоровья и к тому, чтобы минимальные какие-то обследования проходить, там, будучи уже 40 плюс возрастом.
2: Угу. То есть это будет на придомовых территориях? Время рабочее, вечернее?
3: Время, конечно же, это будет по окончанию рабочего дня, да, для удобства населения, угу. Либо выходные дни. Графики мы все размещаем абсолютно и на площадках наших, значит, ВК, и на информационных различных площадках. Все графики освещаются и доводится информация до жителей. Надо просто, ну, поактивнее, угу,
2: то есть
3: следить
2: просто
3: за нашей...
2: мониторить вашу, да, информацию, да, да, и там, да, расписание всех этих выездов можно найти.
3: Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю прийти на наши площадки в округах, которые также по графику отслеживайте, пожалуйста, расписание и план, график наш, потому что где-то может быть замена. Но в целом, вот то, что касается выезда именно поезда здоровья, угу, мы до примерно сентября-октября уже работу наметили. Скорее всего, там замены не будет, потому что там, ну, очень такой многосложный история вот эта вот. Но что касается маленьких вот этих вот выходов, да, к людям, то здесь могут быть изменения, поэтому следите, пожалуйста, и будем рады видеть на наших площадках.
2: Вы знаете, мне кажется, очень такое правильное, хорошее управленческое решение, потому что вот мы перед нашим эфиром собирали вопросы от жителей, и как раз-таки было много вопросов, связанных вот с тем, как попасть к специалистам, да, в отдаленных районах, да, в округах, и мне кажется, прям надо пользоваться вот этой возможностью.
3: Конечно, конечно, да. Еще раз повторю, да, люди идут, но в принципе у нас ограничения по количеству населения нет.
2: Угу. И... То есть вы готовы принять всех?
3: Ну, мы не готовы, мы принимаем всех. Кто приходит на площадку, на нашем, в принципе, всех принимаем и всем оказываем медицинскую помощь. Поэтому еще раз прошу, приходите к нам, следите за своим здоровьем.
2: Да, пользуйтесь такой замечательной возможностью. Помощь участникам специальной военной операции. Как у нас организована на территории области? Как можно ее получить?
3: Ну, наверное, начну с того, что, да, у нас помощь организована. В медицинских организациях есть так называемые специально обученные люди, да, которые ответственны по приказу, значит, за данное направление, за данный вид помощи и за ответственные за именно общение с данной категорией. Ну, всегда говорю о том, что медицинская организация – это, наверное, самый первый такой, скажем так, прикосновение, да, для дальнейшей социализации наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Хочу сразу сказать, забегая вперед, наверное, что у нас оказывается помощь не только амбулаторная для тех ребят, которые приходят уже уволившись, да, со службы, но и для тех, кто приходит в отпуск и так далее. То есть, ну, есть различного рода ситуации, не отказываем никому и, в принципе, ну, если есть необходимость, потому что, ну, ребята приходят, которые, допустим, в отпуск, да, они без полисов, обязательно медицинского страхования, у них договор с Министерством обороны. И у них зачастую возникают трудности с оказанием медицинской помощи. Еще раз повторю, что никому не отказываем, абсолютно всех принимаем, там по экстренности как-то еще, но стараемся всех охватить своим вниманием. Что касается уволившихся уже участников специальной военной операции, начинается все, значит, с социального координатора, который назначается через фонд «Защитники Отечества», наше региональное отделение, и уже социальный координатор, ну, скажем так, координирует, да, и направляет, создает алгоритм для своего подопечного, в том числе и по медицинской помощи. Основной головной медицинской организации, которая оказывает медицинскую помощь данной категории населения, это у нас госпиталь ветеранов войн. Но хочу обратить внимание, что в целом помощь амбулаторно-поликлиническую, да и стационарную тоже в том числе, ребята могут получать и в медицинских организациях на территориях округов, ну, либо там в городе, да, если мы про город говорим. И здесь уже, в общем-то, по желанию пациента самого, он может либо у себя пройти, да, обследование, ту же самую диспансеризацию, правосмотр, либо приехать в госпиталь ветеранов. В госпитале ветеранов у нас всегда зеленое окно для ребят в определенный день. Также у нас расписание, графики работ в этом направлении тоже все размещены на наших площадках. И что касается дополнительных видов оказания медицинской помощи, помимо профосмотров и диспансеризации, это у нас зубопротезирование. Тоже здесь есть некоторые особенности и нюансы, которые заключаются в о назначении вида лечения и способов зубопротезирования только после врачебной комиссии, которая у нас находится в областной больнице, во взрослой областной больнице. Да, это несколько неудобно. Да, нужно доехать, но, в принципе, мы всегда готовы пойти навстречу. У нас Министерство труда и социальной защиты предоставляет в ряде случаев транспорт, да, если сам участник специальной военной операции не может доехать. И после врачебной комиссии мы назначаем уже вид протезирования, там, сроки лечения и так далее. Что касается, ну, также высокотехнологичная медицинская помощь, тоже внеочередная, это, ну, такой достаточно серьезный раздел работы, который тоже ведем с участниками специальной военной операции. Ну и, наверное, пожалуй, тут основные такие моменты. И, ну, хотелось бы еще, наверное, пользуясь случаем, сказать, что ребята неохотно идут на санаторно-курортное лечение. Тоже мы бы хотели заострить внимание.
2: Почему?
3: Ну, не могу сказать. Есть какие-то, видимо, причины, но вот не можем их завлечь в этот вид лечения, в этот вид профилактики, хотя, в принципе, он доступен как и в регионе, да, на сегодняшний день. В принципе, так и за пределами региона мы также направляем ребят в федеральные санаторно-курортные здравницы, где они также получают медицинскую помощь. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, ситуацией. Тем более, что на сегодня практически все санатории готовы предоставить места для участников специальной военной операции и членов их семей. Это тоже очень удобно.
2: То есть не только участники, члены их семей тоже могут воспользоваться. Хорошо. Система наставничества для молодых специалистов. Да, у нас очень много вопросов, которые касаемо нехватки врачей, и в том числе вот молодых специалистов. Что это такое? Как это работает на территории области? Есть какие-то результаты?
3: Пока результатов никаких нет, и о них еще рано говорить, потому что наставничество у нас только, ну, скажем так, начинает появляться в наших медицинских организациях в том виде, в котором оно представлено в связи с изменением в федеральную нормативно-правовую базу. Я не говорю сейчас про наставничество как вид, скажем, деятельности, да, там, передачи профессионализма и так далее. После внесения изменений, я думаю, что, наверное, все об этом слышали, да, это такая, ну, была очень громкая тема. С 1 сентября, ну, скажем, сентября, да, текущего года вступили изменения с марта, а с сентября уже мы начнем работать с нашими наставляемыми. Что сделано сейчас? Мы в рамках взаимодействия с нашим университетом, в частности с медицинским институтом, сформировали, значит, перечень, да, список, ну, скажем так, регистр некий, да, если можно так назвать, наших наставляемых, тех, которые будут работать в наших медицинских организациях, и список наставников, которые будут, скажем так, кураторами ребят, которые будут приходить в наши медицинские организации. Наставничество осуществляется в течение, ну, в зависимости от места, где проходит наставничество, да, от 1 года до 3 лет. То есть в зависимости от местности, сельская местность, либо городская, в зависимости от специальности и в зависимости от того, какие планы дальнейшие у будущего специалиста на профессиональную деятельность. Безусловно, мы планируем закрыть некие такие, ну, скажем так, пробелы по узким специалистам, этими ребятами, да, которые придут. Ну, основная задача наставничества все-таки наполнить квалифицированными кадрами наши медицинские организации, именно государственные медицинские организации, ну и часть организаций медицинских, которые являются частными, да, с частной формой собственности, но вместе с тем они участвуют в системе оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой госгарантии. Что касается дальнейших планов, да, по данному виду работы. Ну, посмотрим, как это будет вот с сентября выглядеть. Пока мы видим, что, да, намерения благие. То, о чем говорили, там, распределение, да, например, там, не знаю, там, принудительное распределение, пока об этом речь, в принципе, не идет. Сейчас идет просто речь о том, чтобы максимальное количество выпускников вовлечь в государственную систему здравоохранения. Да, может быть, кому-то это не понравится, в том плане, что действительно ставятся некие условия, да, перед выпускниками, значит, вузов. Но вместе с тем, ну, лично мое убеждение, стратегически важная роль, такая как, вернее, стратегически важная отрасль, да, такая как медицинская отрасль, ну, должна иметь некие, скажем, преференции в том, чтобы и те студенты, которые отучились на государственных вузах на государственные деньги, все-таки приходили в систему здравоохранения именно государственную. Угу. Потому что по статистическим данным, по некоторым статистическим данным, они, в общем-то, открыты и не секретны никакие. Порядка 25-30% выпускников вузов, которые обучаются, повторю, да, за государственные деньги, растворяются просто уходят в никуда. То есть мы их вообще в принципе не видим. Что они устраиваются не просто там в государственные учреждения медицинские, а вообще в принципе не понимаем, куда они трудоустраиваются вообще. То есть они пропадают с наших, скажем так, радаров. И то есть 30% в стратегически важной отрасли, я считаю, что это большая цифра, конечно. И еще раз повторю, да, что у нас очень большие надежды на этот проект, если можно его так назвать. И мы надеемся, что с узкими специалистами мы насытим отрасль, ну, в ближайшие там, 2-3 года. А там дальше будем смотреть, как это будет выглядеть, потому что, ну, понятно, что ребята получат наставничество, кто-то захочет уехать в другие города, но наша задача уже, в принципе, завлечь их в нашу, в региональную систему здравоохранения и сделать ее привлекательной для молодых новых кадров.
2: Ну, мне кажется, очень хорошая тоже идея, дай бог, чтобы все реализовалось, потому что мы, как пациенты, будем, например, очень довольны, я думаю, тем, что
3: она обязательно будет реализована, потому что, еще раз повторю, да, есть внимание федерального центра к этому, есть внимание, в том числе, правительства Российской Федерации к этому. А тут мы уже, в принципе, должны показать свою готовность к тому, чтобы этот процесс как-то выстроить, да, и сделать его наиболее приятным для всех сторон, да, для нас, как для органов исполнительной власти, для ребят, которые приходят в систему новую, и для пациентов, которые получают данную медицинскую помощь. Ну, а что касается, допустим, наставничества, я просто, скажем так, с высоты, ну, если можно уже так сказать, с высоты опыта, да, своего профессионального, который я получал на различных этапах медицинской отрасли, в общем-то, быть под наставником молодому специалисту, ну, в принципе, не помешает. Потому что огромное количество тонкостей, каких-то нюансов, недопониманий,

0: Поясню. Значит, да, действительно, наверное, наибольшее количество вот каких-то инцидентов, да, как мы сейчас их называем, которые заходят в информпространстве. Я не скажу, что большее количество обращений и жалоб по конкретно Минздраву у нас по лекарственному обеспечению, но в целом, да, по информпространству у нас, ну, как бы через неделю, да, мы снимаем информацию, что они у нас проходят. И уделяется большое внимание как правительством Новгородской области и губернатором, в том числе, данному разделу работ, потому что это, ну, достаточно большое количество, да, населения, получающих льготные лекарственные препараты. Что касается перебоев, да, ну, если можно их так назвать, перебоев в поставках лекарственных препаратов, здесь есть ряд причин, связанных, первое, с, наверное, это будет первая причина, да, связанная с дефектурой лекарственных препаратов. То есть дефектурой называется все то, что препятствует движению какого-либо препарата на рынке лекарственного, лекарственных средств в Российской Федерации.
1: Это, например, что?
0: Это, например, отсутствие лекарственного препарата по причине того, что закончился сертификат. Ну, к примеру, пока сертификация проводится, препарат находится в отсроченном, ну, скажем так, на стопе. И обращение его в Российской Федерации невозможно.
1: То есть это не только в нашей области, это на территории,
0: конечно,
1: всей страны?
0: Конечно, это на территории всей Российской Федерации, да. Вторая наиболее частая причина, ну, в связи с такими геополитическими различного рода неурядицами, да, которые сейчас происходят в мире, нарушаются поставки, значит, препаратов в Российскую Федерацию. Ну, например, недавние события, также геополитические, да, когда пролив Ормузский был перекрыт, значит, суда с товаром не могут двигаться из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть нам четко было сказано, что планируйте свои, значит, поставки таким образом, с тем учетом, вернее, да, что оттуда поставки будут сейчас прекращены на какой-то период времени. Этот период времени прошел, все, вроде мы выдержали. Другая ситуация, когда нет сырья, из которого готовятся, значит, препараты на территории Российской Федерации. Если раньше он был в свободном доступе, да, это мы впервые увидели и почувствовали на себе во времена ковида, когда границы были закрыты, сырье невозможно было приобрести ниоткуда, и мы вынуждены были, ну, как бы выходить из этой ситуации немножко нестандартными способами. Значит, что касается дефектуры, ну, здесь, в принципе, я объяснил, да, мы не всегда можем найти препарат на рынке, да, то есть, ну, мы аукцион объявляем как орган исполнительной власти, но на аукцион никто не выходит. Либо на аукцион выходит поставщик потенциальный, да, он готов нам поставить, но в последний момент говорит, что он привезти этот препарат не может в регион. Следующее это планирование. Планирование закупок по льготному лекарственному обеспечению, оно крайне сложное. Объясню почему, потому что масса льготополучателей, она очень нестабильная в плане количества, я имею в виду. То есть мы, исходя из среднего количества льготников, да, можно так сказать, в регионе, планируем свою финансовую деятельность, свою контрактную деятельность, но льготополучателей с каждым годом все больше и больше. Ну и мы не можем рассчитывать, допустим, там, на примерное количество. Мы узнаем об этом количестве только в начале следующего года. Допустим, сейчас мы только буквально с коллегами перед эфиром обсуждали вопросы льготного лекарственного обеспечения. Мы смотрели данные по 2023-2024 году. В 2023 году у нас было порядка 40 тысяч льготополучателей в 2023 году. Сейчас 2026, у нас их 46. То есть за 3 года выросло, ну, на 6 тысяч количество льготополучателей. Еще раз повторюсь, что очень сложно спланировать количество и физических лиц, да, которые будут получателями, и количество денежных средств, которые необходимо будет именно на ту или иную категорию граждан. Потому что, ну, мы же понимаем, что это не просто там, условно, там, плюс 6 тысяч пачек аспирина. Это же различного рода препараты. И здесь, вот, наверное, тоже такая одна из сложностей. Ну, я хочу сказать, конечно, меня могут поправить, что это не сильно интересно, как мы выглядим на уровне России.

0: Федерации. Буквально был федеральный штаб на прошлой неделе. Мы, ну, скажем так, находимся в зеленой зоне. Есть регионы, в которых гораздо сложнее ситуация, в которых гораздо больше количество рецептов на отложенном, отсроченном обслуживании. Но еще раз повторю, наверное, могу сказать, что нас не сильно интересуют другие регионы. Нам важно, как обеспечивается здесь. И что касается обращений граждан, да, мы стараемся каждое обращение отработать. То есть, ну, ни один инцидент, который заходит в виде обращения там и так далее, мы не оставляем без внимания и стараемся адресно помочь каждому заявителю.
1: Точечно по каждому, конечно, обращению, конечно, работаете.
0: Да. Бывают ситуации, когда, допустим, пациенты звонят нам на горячую линию, говорят про препарат. Мы видим, допустим, да, где у нас по логистике находится препарат, в какой аптеке. Мы направляем в аптеку, чтобы пациент приехал, выкупил данный препарат. Бывает, допустим, не объясняют в аптеке, да, например, значит, ну, там попадется какой-то нерадивый сотрудник аптечного пункта и, ну, просто не посчитает нужным пациенту объяснить. На самом деле на складе есть препарат, просто в эту аптеку он еще не доехал. Да? Либо другая ситуация, когда пациент ждет, но закупка данного препарата несколько задержалась, там, допустим, на неделю, на две. И мы говорим, что подождите буквально вот полторы-две недельки, и препарат появится на складе. То есть, еще раз повторю, мы каждую такую жалобу, обращение стараемся отрабатывать индивидуально.
1: То есть, наверное, в этом случае можно порекомендовать нашим жителям просто обращаться напрямую к вам?
0: Ну, конечно, да, я обращаюсь. То есть у нас есть и горячая линия, которая, ну, бывает иногда перегружена, есть и личные сообщения, мы всегда отвечаем на них и никогда там не стараемся.
1: Во всяком случае, как-то можете скоординировать, конечно, по срокам, конечно, ближайшие, конечно, ожидаемые, конечно, поставки.
0: Да. Есть пациенты, которые пишут мне в личные сообщения в том же самом ВК. У нас, допустим, у меня есть пациентка, которую я, ну, условно, там курирую, всегда вот, ну, там такой препарат, что он действительно всегда идет с задержкой, то поставщик не может поставить, то он в дефектуре, то еще какая-то ситуация. И мы с ней прямо на короткой связи, и я поясняю.
1: Информируете, конечно, ее о сроках, да, поставки, да, чтобы она могла, да, тоже, да, планировать, да, свое лечение. Но это хороший вариант, наверное, быть под наблюдением министра здравоохранения.
0: Да, это не наблюдение, это просто адресная помощь.
1: Скажите, но вот у нас есть ряд обращений прям с конкретными наименованиями лекарственных препаратов, по которым фиксируются проблемы. Да, я вот даже с вашего разрешения зачитаю. Их азатиоприн, ситагликин, витамин D, причем еще медицинские изделия, тест-полоски и жалобы на некачественные датчики непрерывного мониторинга глюкозы. Что с этими препаратами и лекарствами, медицинскими изделиями случилось?
0: Вот давайте, наверное, сейчас, если мы будем по каждому препарату, это будет, скорее всего, очень долго, и нам, я сильно сомневаюсь, что эфирного времени хватит. По препаратам конкретным, да, по каждому препарату можно будет обратиться также в личные сообщения, мы дадим пояснение. Что касается тест-полосок, значит, буквально вот на прошлой неделе мы проводили аналитику по тест-полоскам. Да, действительно, количество тест-полосок, которые сейчас, значит, расходуются, оно увеличилось в летнее время. Почему увеличилось именно в летнее время, пока мы не можем понять, но по информации, которую представляют, допустим, наши главные врачи, да, по нашему запросу сложившейся ситуации, поясняют тем, что большое количество населения именно города сейчас выезжает,
1: уезжает
0: на, да, дачные, наверное, участки.
1: И все хотят, да, иметь запасы.
0: И все хотят иметь запасы. И, ну, понятно, что ездить каждый месяц не сильно удобно, поэтому выписывают и имеют право получить там на 2-3 месяца вперед. Поэтому, возможно, причина кроется в этом. Но пока мы не, еще раз говорю, это только предположение, потому что у нас, в принципе, запланировано было определенное количество, его должно было нам хватить. Сейчас объявлен дополнительный аукцион на денежные средства, которые мы получили буквально вот недавно, дополнительно на лекарственное обеспечение. И в ближайшее время будут тест-полоски поставлены. А вот что касается конкретно датчиков непрерывного мониторинга глюкозы, здесь такая интересная, очень, очень интересная ситуация сложилась, когда поставщик нам поставил, значит, эти изделия, медицинские изделия, и действительно к нам стали обращаться пациенты, которые фиксировали нежелательные, так сказать, явления, да, говоря таким полунаучным языком. Что касается вот этих новых датчиков, мы встречались с представителями сообщества, да, которое также негодовало. Но еще раз повторяюсь, да, мы работаем строго в рамках законодательства, в рамках 44-го закона федерального. И здесь мы не можем просто влево-вправо сделать какой-то шаг, потому что ну, это будет расценено иными органами как нарушение, конечно. Поэтому сейчас мы фиксируем значит, данные нежелательные явления. Угу. На сайте Росздравнадзора уже, по-моему, внесено 10 таких позиций. И сейчас указано значит, нашему поставщику на то, чтобы он исправил, ну, скажем, свою такую недоработку. Да? Сейчас ждем от него ответа.
1: Угу. То есть тоже услышали
0: конечно,
1: жителей,
0: конечно,
1: отреагировали.
0: Да, конечно.
1: И опять же, да, рекомендация обращаться к вам, если что-то не в порядке у кого-то.
0: Да, и обращаются также пациенты. Они знают прекрасно все наши контакты, все знают, к кому конкретно обращаться, да, и на горячей линии, и по различным сообщениям и так далее. Ну, вот еще раз повторю, сейчас, да, такая ситуация сложилась, мы постараемся ее урегулировать в ближайшее время, чтобы не было, ну, понимаем, что это дети, как бы, взрослые это один, да, одна модель пациента, дети совсем другое, поэтому мы также здесь заинтересованы в том, чтобы максимально быстро эту проблему решить.
1: Угу. Валерий Николаевич, большой пласт сообщений по поводу закрытия поликлиники номер 4 на ремонт. Конечно, неудобно, да, все привыкли ходить в свою поликлинику рядом с домом, но, тем не менее, безумно необходимое мероприятие, потому что, насколько я знаю, не было ремонта такого масштаба в этой поликлинике.
0: Давно не было, да.
1: Каким образом маршрутизация пациентов настроена? Будете ли вы пересматривать ее в зависимости от потребностей?
0: На сегодняшний день мы провели уже 2 встречи с населением. Первая встреча была со мной лично, я присутствовал на ней. Вторая встреча была в начале июня. Главный врач Центральной городской клинической больницы встречалась с населением, где также обсуждали различного рода вопросы, какие-то связанные с маршрутизацией пациентов и так далее. Значит, что касается маршрутизации и информации о особенностях сейчас маршрутизации, да, все есть на официальной странице Центральной городской клинической больницы. Это первое. Второе, значит, сейчас мы вводим, и Центральная городская клиническая больница уже располагает на территории своих структурных подразделений, ну, скажем, не знаю, там информационные стенды, что ли, листовки, да, как их назвать правильно, с QR-кодом, через который можно пройти и оставить свое обращение главному врачу руководству. Безусловно, нам важно слышать каждого пациента и важно слышать пожелания, потому что ну, мы делаем, скажем так, системно, да, как мы видим, но в ходе реализации какого-то проекта мы понимаем, что этого недостаточно. Да, либо здесь, допустим, можно оставить, а сюда, допустим, добавить да, какого-то специалиста узкого, либо там, не знаю, единицу оборудования и так далее. Что неудобно, ну, понятно, что кому-то это неудобно, да, если сейчас располагается в западном районе большая часть специалистов, наверное, удобно тем, тому населению, да, которое располагается близко к, значит, специалистам, а те, которые рядом жили с поликлиникой, да, раньше обращались там через дорогу, условно, да, понятно, что им неудобно.
1: Теперь, да, нужно небольшое расстояние.
0: Слушайте, проверить. Наверное, надо потерпеть немножко, осталось совсем немного.
1: Сколько?
0: Ну, до конца года у нас в любом случае по документации, по договору. Подрядчик идет в графике, мы отслеживаем его, ход его работы. Есть план-график работ и систематически посещаем объект, пока еще раз повторяюсь, он идет в графике. Надеюсь, что до конца года мы этот вопрос закроем, и наше население, наши люди, пациенты пойдут уже в обновленную, красивую, новую практически поликлинику.
1: Вот как раз-таки скажите несколько слов, что нас ждет прекрасное в этой поликлинике?
0: Ну,
1: что будет
0: в первую очередь, мы же создаем условия труда, да, для наших сотрудников, да, и условия пребывания в поликлинике для наших пациентов. То есть это две наши основные задачи. Как мы на одной из встреч были, да, с населением, вроде, ну, вы там сделаете стены, да, нам нужны специалисты. Ну, мы сейчас про другое немножко говорим, мы говорим про капитальный ремонт, который не делался, в принципе, с момента образования, строительства, открытия данной поликлиники. Он делался точно в каких-то локациях и в каких-то отдельных структурных подразделениях. Но в целом, то, что вот мы сейчас видим, там, советских времен оставшиеся там и проводка, да, и это пожароопасные различные роды ситуации могут быть, и сантехника, которая тоже уже требует замены, она устарела и требует, скажем так, уже современных каких-то решений, да, поэтому мы увидим в первую очередь обновленные красивые здания, во вторую очередь мы увидим, еще раз повторюсь, да, это пространство для наших пациентов, потому что там некоторые изменения тоже будут присутствовать. Угу. И, ну, в-третьих, это условия труда для наших сотрудников, которые там, в общем-то, проводят большую часть своего жизненного времени.
1: Угу. Замечательно. Будем надеяться, что все будет в срок и по плану.
0: Будем надеяться.
1: Линия 112. Это наш... 122. Точнее, 122, да. Наша тоже безумная болевая точка у многих пациентов, потому что 8 утра, да, и ваше время ожидания 30-40 минут. Что-то планируете делать с возможностью дозвона? Может быть, еще какие-то дополнительные альтернативные методы записи?
0: Да, по поручению Александра Валентиновича Дронова, нашего губернатора, значит, мы сейчас проводим, ну, такую, не скажу, масштабную работу, да, проводим системную работу по улучшению, повышению доступности данного вида услуг. Что на сегодняшний день удалось нам сделать? Первое, значит, мы, конечно же, добавили, ну, пересмотрели графики сотрудников, uh-huh. добавили на рабочие места сотрудников. Уже сегодня утром их было вместо 12, две недели назад 18. Uh-huh. И на сегодняшний день, в принципе, ну, у нас работает, скажем так, в полную силу, да? Все наши 18 рабочих мест работают в полную силу. Сегодня утром на оперативном совещании в правительстве при губернаторе также поднимался этот вопрос. В общем-то, на сегодня вполне возможно дозвониться, ну, там, будучи в очереди, не знаю, примерно 10-м, наверное, угу. да. Но есть один нюанс, который я бы хотел обозначить. Мы, ну, как бы постоянно говорим о том, что есть пиковые часы.
1: Да.
0: То есть есть пиковые часы, которые, ну, необходимо миновать. То есть, ну, допустим, как там, не знаю, например, в банке, да, они, значит, обозначают пиковые часы, когда вам лучше не приходить, когда вам лучше прийти, если у вас есть возможность. Если мы говорим об экстренной помощи, здесь, в общем-то, вопросов никаких нет. Это должно происходить здесь и сейчас. Экстренная, неотложная помощь. Но 122 – это все-таки плановая помощь медицинская. Запись на прием к врачу, запись на обследование, запись к узким специалистам и так далее. И мы всегда рекомендуем, еще раз повторю, мы выпускаем материалы, да, на нашей странице ВК, в которых мы обозначаем эти пиковые часы. Ну, даже вот разговариваю с населением. Были мы недавно в одном из округов. Тоже замечание. Значит, сделайте более доступную помощь в службе 122. Когда вы звоните? Я звоню в понедельник в 8 утра. Ну, здорово. Можно звонить в понедельник в 8 утра. Зачем вы в понедельник в 8 утра звоните? Ну, позвоните в среду после обеда.
1: Но это, ну, как бы обусловлено рядом причин, потому да. что у нас свободные номерки начинаются в 8
0: понятно.
1: Утра, и, конечно, человек
0: все
1: переживает,
0: понятно.
1: Что ему не хватит.
0: Только если вы позвоните в среду после обеда, там тоже будут номерки, свободные слоты. Но это будет, например, не на эту неделю, да, она будет на следующую неделю. То есть, если это помощь плановая, то можно, в принципе, записаться на следующую неделю. Другой способ записи, который сейчас мы очень активно, которым, вернее, еще очень активно мы агитируем, это запись через национальный мессенджер. Uh-huh. Абсолютно простая запись, там, путем нехитрых манипуляций, введения цифр своего снился, и, в принципе, можно записаться к любому специалисту в регионе без различного рода звонков и так далее. Да, это может быть отсрочено, допустим, на неделю, но еще раз повторю, если мы говорим о плановой помощи, это вполне приемлемо. И вот с тем заявителем, который был в одном из округов, мы когда вступили в диалог, да, я спрашиваю, почему вы звоните-то в понедельник утром? Ну, позвоните в среду. Так я так и сделала, позвонила в среду и тут же записалась. Единственное, что мы действительно не можем записать, наверное, в моменте, да, всех желающих к узким специалистам, мы записываем пациентов. Сейчас у нас очень активно работает это лист ожидания. Угу. То есть в лист ожидания пациент попадает, мы потом активно сами отзваниваемся пациентам и предлагаем, ну, ту или иную дату, например, да, либо предлагаем несколько слотов, когда будет удобно пациенту посетить узкого специалиста.
1: Я пользовалась этой услугой.
0: Что касается вот вопроса, да, который вы задали. Первое я обозначил, да, это количество физлиц, которые работают в смене в графике. Второе, это мы уже на прошлой неделе запустили, ну, это не анонс, как бы, да, но запустили информацию уже более активно, сейчас информируем население, об функционирующем колл-центре в детской областной больнице. Значит, коллеги организовали на своей базе такой же колл-центр, как 122, но только имея некую специфику, да, значит, по детскому здравоохранению, они работают конкретно просто вот по детям, да?
1: То есть... Независимо от того, в областную больницу ты хочешь записаться или в поликлинику?
0: А это поликлиника и областная больница как бы одно юрлицо, да? Угу. То есть у нас поликлиники, да, действительно, можно записаться и на прием в поликлинику, и на
1: консультацию. То есть если ты хочешь записать ребенка, то ты звонишь в детский колл-центр?
0: Да, совершенно верно. Также информация вся есть, пожалуйста, у нас на нашей странице в ВКонтакте представлены все данные, куда можно позвонить и записаться. Мы таким образом планируем, ну, примерно на процентов 15 снизить нагрузку на 122 общую, общий региональный колл-центр. Угу. Такую же службу, такой же колл-центр мы сейчас планируем открыть еще в Центральной городской клинической больнице. Там тоже есть, ну, свои, скажем так, своя специфика. Ну, например, это запись на диспансер, на прием по диспансерному наблюдению. Это запись, например, на прием повторный, да, пациентов. Пациенты звонят и записываются через 122. Угу. Здесь также планируем снизить нагрузку на примерно 15-20%. Итого уже будет 30 по двум колл-центрам, да, которые будут дополнительно функционировать, минус 30% нагрузки на общую службу. Ну и по поручению также губернатора будем прорабатывать, не будем, вернее, мы сейчас уже прорабатываем вопрос с искусственным интеллектом.
1: Так.
0: Тоже очень интересная тематика. Есть возможность привлечь в колл-центр искусственный, скажем так, разум, да?
1: Угу.
0: Но это единственное, что на долгосрочную перспективу, потому что то, что будет, если это будет, если позволит наши технические особенности, вернее, возможности нашей системы его внедрить, это будет примерно на ближайшие 1.5-2 года. То есть это процесс обучения, процесс его интеграции в нашу медицинскую информационную систему. Это тоже все очень нелегко, потому что каждая медицинская информационная система в каждом регионе, она имеет ряд особенностей. И вот этому роботу, искусственному интеллекту, да, ему нужно привыкнуть, погрузиться в каждый модуль, и привыкнуть, например, ну вот в прошлом году у нас был робот, да, к примеру, у него, скажем так, решение задач было, ну, на таком очень начальном уровне, если можно так выразиться. И, например, задача, которая состояла из фразы от звонящего пациента, значит, мне нужно к доктору Иванову сегодня записаться, а доктор Иванов на больничном сегодняшнего дня. Ну, для того робота это уже был как бы тупиковая ветвь. Все, он уже не мог дальше продолжать думать. Что касается вот того искусственного интеллекта, который мы рассматриваем сейчас к внедрению, там, конечно, все должно быть гораздо, гораздо, в общем-то, поразумнее, и он сможет решать задачи такие нетривиальные, которые смогут нам позволить любую модель пациента удовлетворить его потребности.
1: Ну, в любом случае, вы уже встали на этот путь, и это, мне кажется, прекрасно, потому что, да, новые возможности тоже надо использовать.
0: Ну, это необходимо уже использовать, да, поэтому будем пробовать все, все возможности.
1: Валерий Николаевич, пару слов о развитии. Вот у нас тоже есть пул обращений по там, невозможности записаться на какие-то исследования, да, провести какую-то диагностику. Что вы уже закупили, может быть, какое-то оборудование уже купили в этом году, планируете к покупке? Вот расскажите немножечко о развитии медицинского отрасли.
0: Ну вот у нас есть два направления, скажем так, да, чтобы было максимально понятно, два направления по приобретению различного рода оборудования, капитальных ремонтов, ну мы же про развитие говорим, да. Это федеральный бюджет и это региональный бюджет. Региональный бюджет у нас, как правило, это по запросам каким-то, да, там, таким возникшим в ходе деятельности и необходимым вот здесь и сейчас, да. И федеральный бюджет – это долгосрочное планирование, ну, например, на пятилетку вперед, до 2030 года, там, начиная с прошлого года. За прошедшие 5 лет по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион было приобретено более 600 единиц оборудования. Ну, там, если быть более точным, 687, насколько я помню. Это и, там, я не знаю, начиная с оборудования для ФАПа, продолжая, скажем так, аппаратами для ультразвукового исследования и заканчивая единицами тяжелого оборудования. Ну, если говорить про доступность, опять же, да, вот все познается в сравнении, наверное. ну, к примеру, был в Машинском округе, встречался с населением, ну, как раз таки тоже про капитальный ремонт мы разговаривали, который сейчас тоже ведется в округе. Капитальный ремонт врачебной амбулатории. Он, встречаемся мы, значит, с гражданином. Он говорит, что очень долго ждать МРТ-обследования. Я, говорит, не могу дождаться, потому что, ну, вот мне назначили, проблема неврологическая, но вот очень долго ждать. Сколько очень долго ждать? 3 недели. Я говорю, слушайте, ну, 3 недели – это не так много для МРТ-исследования. То есть там тоже есть своего рода планирование, да, создается очередь для того, чтобы оборудование не простаивало, чтобы оно работало максимально. Ну, так, к слову, допустим, до 2025 года в Боровическом районе, в принципе, не было МРТ-исследований. Ни МРТ, ни КТ там, и так далее, да, таких вот серьезных видов исследования. И все население, которое проживает и в прикрепленных Боровической ЦРБ округах, да, это Машинской округ, это Пестовский округ, это часть там, направлений по Акуловскому округу, ездили все либо в Новгород, либо отправляли мы их на территорию других регионов по форме 057У. Сейчас этот вид исследования вполне доступен на территории Боровического округа. Поэтому, ну, как вот доступность, недоступность, здесь тоже такая есть, можно подискутировать, скажем. Вот. Что касается, допустим, конкретных видов исследования, ну, например, это ультразвук, да, действительно, есть очень серьезный запрос, в том числе и в Великом Новгороде, на самих специалистов. Да, аппарат у нас есть, но специалистов у нас действительно не хватает. Это сейчас, наверное, наиболее востребованный вид исследования в регионе, ультразвуковое исследование. Поэтому не стоим на месте, также стараемся эти вопросы все решать. И, в принципе, ну, единственное, сейчас еще раз говорю, да, такой актуальный и самый востребованный вид исследования – это УЗИ.
1: Хорошо. Валерий Николаевич, это были такие обобщенные, да, вопросы, которые мы сгруппировали вот, из вопросов жителей наших под анонсом этого эфира. А теперь я прошу еще немножко времени уделить и ответить уже на конкретные вопросы жителей, которые я буду зачитывать.
0: Давайте.
1: Хорошо? Давайте прямо по вопросам. Уважаемые зрители, я сразу хочу обратить ваше внимание, что если вы сейчас не услышите ответ на свой вопрос, чтобы вы не переживали, не волновались, в любом случае вы обязательно получите ответ от Министерства здравоохранения в ближайшее время. Так, ну что, поехали. Ирина Воскресенская интересуется, когда ожидается приезд в Пестово узких специалистов – невролог, окулист, эндокринолог – для обычных, неопекаемых детей и детей не из приюта. Видимо, имеется в виду социальный приют для детей и подростков при их вот, комплектанции.
0: Да, есть два направления. Это профосмотр детей сирот, то, о чем говорит сейчас, да, заявитель обращающийся. И, видимо, речь просто об обычных детях, которые вот, ну, приходят с родителями в поликлинику. У нас в июле планируется туда выезд по как раз вот поезду здоровья. Поэтому я, пользуясь случаем, всех приглашаю на эту площадку. Будет возможность пообщаться с узкими специалистами, показать ребенка с узким специалистом. И осенью мы планируем выезд бригады детской областной клинической больницы также на территорию Пестовского округа для того, чтобы, ну, провести работу с ребятами, которые находятся на территории округа. Поэтому также отслеживайте, пожалуйста, график, он обязательно будет, и с тем перечнем специалистов, которые необходимы, по которым есть запрос.
1: Татьяна Николаева интересуется, когда сделают ремонт в зубопротезном кабинете Пестова? Работают в ужасных условиях, но отличный персонал, большое им спасибо.
0: Да, действительно, персонал отличный. Мы встречались с сотрудниками на прошлой неделе, когда выезжали туда по проекту «Социальный маршрут». Вот на сегодняшний день, я пока только озвучу планы исключительно, значит, планы следующие. Поликлиника Пестовской центральной районной больницы планируется к капитальному ремонту. Значит, 28-й год, в следующий год мы планируем, значит, формирование проектно-сметной документации. Но там есть некоторые нюансы, в частности, в самом корпусе стационара простаивают буквально площади, да, там первого этажа и части второго этажа. Считаю такое расположение и обстоятельства, такие обстоятельства немножко нерациональными, да, расходованием площадей данного учреждения. Поэтому и с главным врачом мы обсуждали, и в том числе и население. Ну, видимо, это уже идет информация от медицинских работников, с которыми это все тоже активно обсуждается. Есть предложение перевести поликлинику, да, сотрудников поликлиники именно вот на эти свободные площади. И как раз если у нас, нам удастся сделать все так, как мы сейчас задумали, то мы планируем в том числе и перевести туда и зубопротезный кабинет, и стоматологию, которая тоже находится в отдельно стоящем здании на территории больницы, и объединить это все как бы, ну, в такое стоматологическое крыло. Там же в больнице на первом этаже сейчас находится также стоматологический кабинет. Для этого нам нужно будет согласование с федеральным центром. Сегодня буквально я звонил, готовимся к диалогу с федеральным центром. Там очень сложная процедура согласования, внесения изменений, но попытаемся это сделать, потому что, ну, более рациональное использование площадей, конечно, ну, необходимо обеспечить.
1: То есть работаете в этом направлении?
0: Да.
1: Есть. Хорошо, Сергей Березкин, скажите, пожалуйста, когда поменяют кровати в нашей Боровической районной больнице? Пожелание от всех больных помочь нам в этом вопросе. Вот такой вот вопрос.
0: Хороший вопрос, спасибо, да. Значит, я знаю, что сейчас Боровическая ЦРБ уже проведена или ведется замена, но я могу уточнить, конечно, обязательно уточню. Сейчас запишу себе этот вопрос. По реанимации, по неврологической реанимации, и что там кровати, ну, наверное, я не слышал в ближайшее время, что с кроватями в Боровической ЦРБ какие-то проблемы. Выясню, обязательно задачу поставлю главному врачу.
1: Угу, благодарим. Людмила Владимирова, рядом с поликлиникой в городе Боровичи, где находится парковка? Есть вообще парковка в поликлинике Боровичи?
0: Конечно, есть, да. Мы ее планировали, эту парковку, при строительстве поликлиники. Она находится за самой поликлиникой, ближе, получается, ну, к центру больничного городка. То есть там есть достаточно просторная, порядка там 80 мест должно быть парковочных.
1: Юрий Михин задает такой вопрос. Кстати, подобные вопросы тоже встречались среди перечня вопросов. В Алдае люди не могут пройти медкомиссию на оружие, на водительское удостоверение. Для получения медсправок необходимо ездить в Великий Новгород. Не факт, что успеешь пройти комиссию за один день, ездить не близко и не дешево. Почему такая ситуация в Алдае? И вот из других округов тоже были такие вопросы.
0: Вот есть у нас запросы из других округов, да, в частности, допустим, в Пестовском округе мы были на прошлой неделе, тоже был вопрос, но, возможно, этот выезд связан с консультацией нарколога-психиатра, как вариант. Но, насколько я знаю, в Алдайском структурном подразделении ФМБА на территории округа данная медицинская услуга предоставляется. Я уточню, конечно, да, свяжусь с руководством, и если там какие-то сложности, действительно, да, постараюсь убедить руководство, что это необходимо. Дело в том, что ФМБА, структурное подразделение, не подчиняется Министерству здравоохранения Новгородской области, это обособленное юридическое лицо. И если все-таки там эта услуга медицинская оказывается, значит, ну, попрошу, чтобы в свою очередь проинформировать население.
1: Где можно получить эту услугу. Наталья Брянцева интересуется. В Хвойницкой ЦРБ нет невролога более 3 лет. У нее диагноз эпилепсия, она инвалид 3-й группы, получает бесплатные медицинские препараты, и вот необходимо ей пройти обследование. Возможно ли его пройти в Новгородской областной клинической больнице у невролога? Как это можно сделать? Еще и необходима операция по удалению камней в желчном пузыре, и можно ли совместить обследование и операцию?
0: Ну, давайте мы вот этот вопрос возьмем
1: на
0: работу.
1: Очень точечный вопрос.
0: Да, это, ну, такой исключительно адресная помощь должна быть. И свяжемся с обращающимся пациентом, потому что, да, действительно, может быть, невролога нет. И это абсолютно не означает, что неврологическая помощь прекратила существовать в Хвойницкой ЦРБ. Есть телемедицинские консультации, которые мы сейчас активно призываем главных врачей внедрять в свои практики. Это первое. Второе, есть возможность направления на консультацию в областную больницу, во взрослую. И, в принципе, никаких проблем в этом нет. Надо только записаться, просто выдать направление и все. Поэтому давайте мы здесь адресно отработаем.
1: Хорошо. У Ольги Сашиной вопрос относительно поликлиники номер 3. Вот мы как раз-таки уже про УЗИ с вами говорили. С февраля 26-го ее поставили в очередь по направлению. направление на УЗИ, но до сих пор, сейчас у нас июнь месяц, УЗИ не сделано, а необходимо с контрольным результатом УЗИ записаться дальше к врачу. Вот что делать в такой ситуации? Получается, с февраля по июнь человек не может записаться.
0: Давайте здесь тоже возьмем в работу, потому что, ну, 6 месяцев, конечно, ну, не 6, там чуть меньше, угу, но тем не менее, практически полугода уже ожидания, тоже, конечно, непорядок. Давайте я тоже также возьму на контроль этот вопрос, угу, спасибо, и свяжемся с заявителем.
1: Евгений Ильин интересуется, когда будет капитальный ремонт здания и капитальный ремонт крыши здания поликлиники в городе Сальцы. Говорит, что не было уже больше 50 лет.
0: Не совсем так. Крыша, кровля ремонтировалась в позапрошлом году, насколько я помню. Ремонтировалась. Сейчас вот вопрос возьмем тоже в работу. Ответим обязательно заявителю. Но то, что крыша ремонтировалась, абсолютно точно. Что касается ремонта, капитального ремонта, он у нас в программе модернизации перечного звена на 2030 год. То есть, да, запланирован абсолютно точно. Это будут федеральные деньги с софинансированием региональным, скорее всего. И будем готовить проектно-сметную документацию. Там действительно здание, которое с момента основания данной больницы не видело капитального ремонта достаточно длительный период времени.
1: Хорошо. Надежда Зимина спрашивает, почему в Старорусской ЦРБ в круглосуточном стационаре УЗИ работает только до 13 часов?
0: Ну, вероятнее всего, потому что там врач ультразвуковой диагностики совмещает работу в поликлинике на приеме и работу в стационаре. То есть здесь, ну, не вижу особой проблемы, потому что если поступает пациент в медицинскую организацию, допустим, там, на плановую госпитализацию, либо на экстренную, да, по экстренности в любом случае должны выполнить ультразвук, если он необходим, если есть показания для экстренного выполнения исследования. Но что касается выполнения этого вида исследования, то есть если сегодня не сделали, значит, запишут тогда на завтра, на послезавтра, послезавтра сделают. Придет сотрудник из поликлиники и также проведет это ультразвуковое исследование.
1: Татьяна Виногородская интересуется, когда в Парфино постоянно будет терапевт и начнет работать дневной стационар.
0: Тоже, да, очень часто вопрос такой слышим. На сегодняшний день у нас работает фельдшер с функцией терапевта на территории Парфинской центральной районной больницы. Туда же выезжает из Старорусской ЦРБ раз в неделю терапевт. И, ну, вот по прошлой неделе мы обращались к главному врачу с этим же вопросом, насколько я помню. Там дневной стационар сейчас функционирует. У нас завтра будет выезд в Парфинский район с визитом рабочим, с выездным заседанием правительства. Я планирую посетить медицинскую организацию, посмотрю, как там все это работает и как функционирует дневной стационар в том числе.
1: Хорошо. Татьяна Александрова задает такой вопрос. Почему инвалиду первому группе, матери погибшего на СВО, состоящей на учете в онкологическом центре, который необходимо срочно сделать КТ, не могут это сделать в центре, а направляют по месту жительства? Она проживает в поселке Крестцы, где ничего нет, а в Валдае аппарат не работает и запись не ведется. Что делать?
0: В Валдае аппарат уже работает, я не знаю, какой давности этот вопрос, но в Валдае аппарат, насколько я знаю, уже заработал. Давайте мы тоже также адресно возьмем, потому что здесь члены семьи, мать участника специальной военной операции. Свяжемся в ближайшее время, завтра свяжемся и вопрос порешим.
1: Благодарим. Гарик Студент интересуется статистикой младенческой детской смертности на территории Новгородской области. Есть у вас такие данные?
0: Ну, данные есть, но насколько мы можем студенту передавать эти показатели?
1: Я не думаю, что студент, это его возраст, это,
0: с какой целью?
1: Так, ник, под которым он написал этот вопрос.
0: Есть официальные данные, да, они, в общем-то, не секретные, но в то же время мы их особо не афишируем. Но на сегодняшний день я вам хочу сказать, что регион справляется с поставленной задачей от федерального центра, по показателю имеется в виду, да, и на сегодняшний день мы идем, ну, скажем так, в индикативе. Если нужна будет информация официально, то Гарик Студент может обратиться к нам с официальным запросом. Мы эту информацию предоставим в рамках, скажем так, правового поля.
1: Валерий Николаевич, я вас благодарю большое за уделенное время. Очень обстоятельно ответили на большое количество вопросов. Уважаемые зрители, я еще раз вас напоминаю, что все ответы на свои вопросы вы получите под записью данного прямого эфира. К сожалению, мы ограничены временными рамками, поэтому зачитать все вопросы не получилось, но тем не менее ответы все. все будут предоставлены вам. Спасибо вам, Валерий Николаевич, еще раз. Мы всегда рады вас видеть в студии у нас. Приходите. Вопросов, как вы видите, от жителей к вам очень много, поэтому всегда вас ждем.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Да, до свидания, дорогие зрители. Хорошего вам вечера.
2: Прямое включение.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. 9 лет, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Конец 1960-х годов. Успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа, расиста, в маленьком южном городке. Его цель – освободить несправедливо осужденного и заодно сделать вместе с коллегой из Лондона сенсационный материал. Журналистам помогает юный разносчик газет Джек, родной брат Уорда, и невероятно сексапильная блондинка Шарлотта. Она влюбилась по переписке в того самого заключенного из камеры смертников. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться. Но раскаленный воздух юга пробуждает самые темные и горячие желания. Саундтрек к фильму «Газетчик».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», содержащий полный перечень данных о мигрантах и лицах без гражданства, должен начать работу в России с сегодняшнего дня. Утвержденный состав сведений определяет полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства, подлежащих включению в информационный ресурс нашей страны. Запуск ресурса станет важным шагом в цифровизации миграционных процессов, обеспечив формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности государственного управления в миграционной сфере. Украинские спецслужбы распространяют фейки в соцсетях якобы от имени жен или друзей участников СВО. Новая волна вражеских фейков обрушилась на Крым. Противник преследует цель оказать морально-психологическое давление и спровоцировать у людей тревогу за будущее. Для того, чтобы фейк зашел, используют метод завоевания доверия. Слухи особенно хорошо распространяются, когда источник заслуживает доверия. Поэтому в соцсетях или различных чатах публикуются сообщения якобы от имени жены военного, брата или друга участника СВО, знакомых, приближенных ко власти и имеющих инсайдерскую информацию. Фейковые новости якобы есть источник, но по факту его проверить нельзя. Россияне с июля смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации, в том числе используя изображение лица и запись голоса. Речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. В единой биометрической системе используется изображение лица и запись голоса, то есть при дистанционной сделке система должна будет сверить человека с заранее зарегистрированными биометрическими данными и подтвердить, что документы подписывает именно та сторона договора, которая указана в сделке. При этом биометрия не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а работает вместе с ней. Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, написали «Известия» со ссылкой на европейский источник. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, страны Евросоюза уже не знают, что придумать, инициируя запрет на въезд граждан России, служивших в вооруженных силах нашей страны после начала СВО. Захарова назвала это предложение откровенно параноидальным и отметила, что антироссийские санкции ЕС приобретают все более международный характер, нанося ущерб другим государствам. Россия категорически не приемлет такую политику, а международное сообщество все активнее поддерживает линию на осуждение односторонних ограничений. Курс доллара на сегодня 77.75, курс евро 88.65. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.
3: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут. Но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Женя, срочно.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

Эксцентричный владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум собирается отойти от дел по состоянию здоровья. Все-таки стукнул 243-й день рождения. Мистер Магориум за 114 лет управления магазином сумел превратить его в самое волшебное и красочное место на Земле, где всегда был слышен детский смех. Он решает доверить свое необычное предприятие служащей менеджеру Молли Махоуни. И хотя ее жизнь полна радости и сюрпризов, девушка страдает от депрессии. В итоге ее подавленное состояние души приводит к тому, что некогда шумный и оживленный магазин превращается в серое и унылое место, находящееся на грани закрытия. Саундтрек к фильму «Лавка чудес».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: И вона.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Сюжетную основу фильма составляет несколько баллад о Робин Гуде, легендарном герое английских средневековных народных сказаний. Робин Гуд и его славные стрелки наводили ужас на церковников и феодолов, на всех тех, кто угнетает народ. Они появляются везде, где кому-то, ставшему жертвой произвола, была необходима помощь. Саундтрек к фильму «Стрелы Робин Гуда».
4: За горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов, целой грудой веков.

ухо готов и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь.

Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца.

0: у вас там с мерзавцами пьют по делам. Ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло. Нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне призна во веки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим. Потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва обращает внимание международного сообщества на преступления Украины. В Подмосковье была предотвращена массовая атака вооруженных формирований Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 60 беспилотников. Один из дронов упал на частный дом. В результате погиб 6-месячный ребенок. 3 человека пострадали. Напомню, ранее украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу, который вез белорусских детей из Гомеля в Геленджик. 1 человек погиб, 8, в том числе и 6 детей, получили ранения. Российская сторона подчеркивает, из-за удара вооруженных сил Украины страдают гражданские лица и гибнут дети. В Министерстве иностранных дел России отмечают, нынешний террористический киевский режим является выкормышем Польши, которая сейчас сама демонстрирует обеспокоенность из-за культа нацизма в Украине. Владимир Путин выразил твердую уверенность, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Посевная кампания в России завершается. В правительстве отмечают, прогнозы на урожай зерна давать пока рано, но ожидания хорошие. Согласно отраслевым данным, в прошлом году его собрали более 144 миллионов тонн. Добавлю, на юге уже стартовала уборочная кампания. Первые намолоты озимого ячменя в Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях существенно превысили показания прошлого года. Кроме того, аналитический центр прогнозирует резкий рост сбора пшеницы. Прошлый сезон на юге выдался аномально сложным. Озимые культуры пострадали от засухи в критические фазы вегетации, а нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными. Достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля. Одно из главных изменений – исключение излишне дешевых аналогов. Так, по указанию Центробанка, при определении средней стоимости запчасти не будет учитываться цена ее аналогов, если она на 70% дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В настоящее время есть лимит не более 2% цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по автогражданке должна вырасти на 10%. В связи с проблемами топлива появились любители им спекулировать. Бензин продается прямо из машин на дорогах, и заказать его можно даже через интернет, но по цене в несколько раз выше, чем на автозаправочных станциях. Однако за такие действия могут привлечь к ответственности, поскольку для торговли горюче-смазочными материалами требуется специальное разрешение, а если его нет, это незаконное предпринимательство. Если человек не имеет статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого, его могут привлечь по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это грозит штрафом от 500 рублей до 2000 рублей. Есть и более серьезная ответственность уголовная, статья 171. Ответственность наступает, если доказано, что такая деятельность причинила ущерб свыше 3,5 миллионов рублей. Официальный курс американского доллара 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты 88 рублей 65 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ. Она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Саундтрек к фильму «Путь домой».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначено слушателям старше 12 лет.
2: Прямое включение.
3: Добрый день, дорогие новгородцы. Рада приветствовать вас в студии Центра управления регионом Новгородской области. У нас сегодня в гостях руководитель Министерства здравоохранения Валерий Николаевич Яковлев.
4: Добрый день.
3: Добрый день. Валерий Николаевич, вы возглавляете очень важное, ответственное министерство, да, организуете медицинские услуги для, ну, считай, для каждого жителя нашей области, да, потому что мы все в течение своей жизни обращаемся обязательно за медицинскими услугами. Скажите, пожалуйста, я слышала, что есть такой проект губернаторский, называется «Здоровая семья». Каким образом он организован, что это такое, почему вообще выделили это в отдельный проект? Расскажите про него.
4: Да, очень интересный проект на самом деле. Действительно, он проводится под эгидой губернатора, под патронатом, скажем так, да. За этот проект мы, за работу, вернее, в этом проекте мы систематически отчитываемся перед губернатором. И уникальность его в том, что он, ну, может быть, не в этом уникальность, да, но его особенность в том, что он с каждым годом модернизируется, да, и прибавляется что-то более такое оптимальное, да, что-то более направленное на, скажем, пациентоцентричность, на удобство жителей. И его уникальность в том, что он сочетает на сегодняшний день, сочетает в себе работу как узких специалистов взрослого профиля, так и детского профиля. Мы охватываем все абсолютно округа региона в течение работы ну, скажем так, в летний, да, период времени. Начинаем мы с июня в этом году начали. А в прошлом году это был май. И продолжаем до примерно сентября-октября. В некоторые районы, округа вернее, мы выезжаем два раза. В этом году у нас Машинской район точно будет выезд два раза, да, там, потому что есть сейчас потребность жителей, у них ведется капитальный ремонт врачебной амбулатории. И на сегодня мы уже сделали три выезда. Это как раз Машинской район, это Шимск, и последний у нас был Валдайский район. И, в принципе, видим очень такую яркую заинтересованность от населения, и люди приходят с удовольствием, потому что, ну, действительно можно прийти на прием, допустим, да, всей семьей. То есть раньше такой возможности не было. Раньше у нас
3: и только... по количеству врачей, да, насколько я знаю, там есть и специалисты отдельных
4: направлений.
3: То есть не только терапевты, педиатры.
4: Да, совершенно верно. Есть узкие специалисты, там приезжают у нас и передвижные медицинские комплексы, это флюорография, это маммография, это стоматологическая установка и так далее. И большое количество пациентов, которые приходят к нам, они, в общем-то, ну, получают помощь не только на месте, да, но и записываются в дальнейшем на плановую госпитализацию, на дообследование и так далее. И мы пока еще, ну, примеры не приводим, да, пока собираем, аккумулируем данные. Но в прошлом году у нас действительно были ситуации, когда прямо с приема там, деток направляли на госпитализацию, на лечение в условиях стационара. И что касается вот этого проекта, я бы, наверное, хотел сказать, что в этом году он получил такое некое расширение, и это расширение в виде так называемых сельских скринингов мы запустили в прошедшую субботу. Честно скажу, мы не ожидали такого наплыва пациентов, что не может не радовать. Действительно, и мы видим, что есть потребность у населения в таком виде помощи, да, то есть это не, скажем там, не поликлиника, да, то есть пришел условно медицинский работник там, на ближайшее расстояние к пациенту. Пациент пришел, просто померил сахар, значит, вес, рост, заполнил анкету, там условно какие-то рекомендации получил. Если есть необходимость, он уже направляется на дальнейшее дообследование, либо там, на госпитализацию, на плановую и так далее. И в продолжение также этого, да, мы еще дополнительно в Великом Новгороде, в прошлом году мы эту историю немножко обкатали, а дополнительно в этом году у нас будет еще 160 выездов на придворовые территории.
3: То есть это не только для округов, это еще и для жителей областного.
4: Потому что, ну, что греха таить, городской житель, так же, как и, в принципе, сельский, не привержен к охране, к профилактике своего здоровья и к тому, чтобы минимальные какие-то обследования проходить, там, будучи уже 40 плюс возрастом.
3: То есть это будет на придомовых территориях? Время рабочее, вечернее?
4: Время, конечно же, это будет после по окончанию рабочего дня, да, для удобства населения, либо выходные дни. Графики мы все размещаем абсолютно и на площадках наших, значит, ВК, и на информационных различных площадках. Все графики освещаются и доводится информация до жителей. Надо просто, ну, поактивнее следить за нашим...
3: То есть просто мониторить вашу информацию, и там расписание всех этих выездов можно найти.
4: Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю прийти на наши площадки в округах, которые также по графику отслеживайте, пожалуйста, расписание и план, график наш, потому что где-то может быть замена. Но в целом, вот то, что касается выезда именно поезда здоровья, мы до примерно сентября-октября уже работу наметили. Скорее всего, там замены не будет, потому что там, ну, очень такой многосложный история вот эта вот. Но что касается маленьких вот этих вот выходов, да, к людям, то здесь могут быть изменения, поэтому следите, пожалуйста, и будем рады видеть на наших площадках.
3: Вы знаете, мне кажется, очень такое правильное, хорошее управленческое решение, потому что вот мы перед нашим эфиром собирали вопросы от жителей, и как раз-таки было много вопросов, связанных вот с тем, как попасть к специалистам, да, в отдаленных районах, да, в округах, и мне кажется, прям надо пользоваться вот этой возможностью.
4: Конечно, конечно, да. Еще раз повторю, да, люди идут, но в принципе у нас ограничения по количеству населения нет.
3: То есть вы готовы принять всех?
4: Ну, мы не готовы, мы принимаем всех. Кто приходит на площадку, порядке на нашем. В принципе, всех принимаем и всем оказываем медицинскую помощь. Поэтому еще раз прошу, приходите к нам, следите за своим здоровьем.
3: Да, пользуйтесь такой замечательной возможностью. Помощь участникам специальной военной операции. Как у нас организована на территории области? Как можно ее получить?
4: Ну, наверное, начну с того, что, да, у нас помощь организована. В медицинских организациях есть так называемые специально обученные люди, да, которые ответственны по приказу, значит, за данное направление, за данный вид помощи и за ответственные за именно общение с данной категорией. Ну, всегда говорю о том, что медицинская организация – это, наверное, самый первый такой, скажем так, прикосновение, да, для дальнейшей социализации наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Хочу сразу сказать, забегая вперед, наверное, что у нас оказывается помощь не только амбулаторная для тех ребят, которые приходят уже уволившись, да, со службы, но и для тех, кто приходит в отпуск и так далее. То есть, ну, есть различного рода ситуации, не отказываем никому и, в принципе, ну, если есть необходимость, потому что, ну, ребята приходят, которые, допустим, в отпуск, да, они без полисов обязательно медицинского страхования, у них договор с Министерством обороны. И у них зачастую возникают трудности с оказанием медицинской помощи. Еще раз повторю, что никому не отказываем, абсолютно всех принимаем, там по экстренности как-то еще, но стараемся всех охватить своим вниманием. Что касается уволившихся уже участников специальной военной операции, начинается все, значит, с социального координатора, который назначается через фонд «Защитники Отечества», наше региональное отделение, и уже социальный координатор, ну, скажем так, координирует, да, и направляет, создает алгоритм для своего подопечного, в том числе и по медицинской помощи. Основной головной медицинской организации, которая оказывает медицинскую помощь данной категории населения, это у нас госпиталь ветеранов войн. Но хочу обратить внимание, что в целом помощь амбулаторно-поликлиническую, да и стационарную тоже в том числе, ребята могут получать и в медицинских организациях на территориях округов, ну, либо там в городе, да, если мы про город говорим. И здесь уже, в общем-то, по желанию пациента самого, он может либо у себя пройти, да, обследование, то же самое, диспансеризацию, профосмотр, либо приехать в госпиталь ветеранов. В госпитале ветеранов у нас всегда зеленое окно для ребят в определенный день. Также у нас расписание, графики работ в этом направлении тоже все размещены на наших площадках. И что касается дополнительных видов оказания медицинской помощи, помимо профосмотров и диспансеризации, это у нас зубопротезирование. Тоже здесь есть некоторые особенности и нюансы, которые заключаются в назначении вида лечения и способов зубопротезирования только после врачебной комиссии, которая у нас находится в областной больнице, во взрослой областной больнице. Да, это несколько неудобно. Да, нужно доехать, но, в принципе, мы всегда готовы пойти навстречу. У нас Министерство труда и социальной защиты предоставляет в ряде случаев транспорт, да, если сам участник специальной военной операции не может доехать. И после врачебной комиссии мы назначаем уже вид протезирования, там, сроки лечения и так далее. Что касается, ну, также высокотехнологичная медицинская помощь, тоже внеочередная, это, ну, такой достаточно серьезный раздел работы, который тоже ведем с участниками специальной военной операции. Ну и, наверное, пожалуй, тут основные такие моменты. И, ну, хотелось бы еще, наверное, пользуясь случаем, сказать, что ребята неохотно идут на санаторно-курортное лечение. Тоже мы бы хотели заострить внимание.
3: Почему?
4: Ну, не могу сказать. Не могу сказать. Есть какие-то, видимо, причины, но вот не можем их завлечь в этот вид лечения, в этот вид профилактики, хотя, в принципе, он доступен как и в регионе, да, на сегодняшний день. В принципе, так и за пределами региона мы также направляем ребят в федеральные санаторно-курортные здравницы, где они также получают медицинскую помощь. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, ситуацией. Тем более, что на сегодня практически все санатории готовы предоставить места для участников специальной военной операции и членов их семей. Это тоже очень удобно.
3: То есть не только участники, члены их семей тоже могут воспользоваться.
4: Да.
3: Хорошо. Система наставничества для молодых специалистов. Да, у нас очень много вопросов, которые касаемо нехватки врачей, и в том числе вот молодых специалистов. Что это такое? Как это работает на территории области? Есть какие-то результаты?
4: Пока результатов никаких нет, и о них еще рано говорить, потому что наставничество у нас только, ну, скажем, начинает появляться в наших медицинских организациях в том виде, в котором оно представлено в связи с изменением федеральной нормативно-правовой базы. Я не говорю сейчас про наставничество как вид, скажем, деятельности, да, там, передачи профессионализма и так далее. После внесения изменений, я думаю, что, наверное, все об этом слышали, да, это такая, ну, была очень громкая тема. С 1 сентября, ну, скажем, сентября, да, текущего года вступили изменения с марта, а с сентября уже мы начнем работать с нашими наставляемыми. Что сделано сейчас? Мы в рамках взаимодействия с нашим университетом, в частности с медицинским институтом, сформировали, значит, перечень, да, список, ну, скажем так, регистр некий, да, если можно так назвать, наших наставляемых, тех, которые будут работать в наших медицинских организациях, и список наставников, которые будут, скажем так, кураторами ребят, которые будут приходить в наши медицинские организации. Наставничество осуществляется в течение, ну, в зависимости от места, где проходит наставничество, да, от 1 года до 3 лет. То есть в зависимости от местности, сельская местность либо городская, в зависимости от специальности и в зависимости от того, какие планы дальнейшие у будущего специалиста на профессиональную деятельность. Безусловно, мы планируем закрыть некие такие, ну, скажем так, пробелы по узким специалистам этими ребятами, да, которые придут. Ну, основная задача наставничество все-таки наполнить квалифицированными кадрами наши медицинские организации, именно государственные медицинские организации, ну и часть организаций медицинских, которые являются частными, да, с частной формой собственности, но вместе с тем они участвуют в системе оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой госгарантии. Что касается дальнейших планов, да, по данному виду работ. Ну, посмотрим, как это будет вот с сентября выглядеть. Пока мы видим, что, да, намерения благие. То, о чем говорили, там, распределение, да, например, там, не знаю, там, принудительное распределение, пока об этом речь в принципе не идет. Сейчас идет просто речь о том, чтобы максимальное количество выпускников вовлечь в государственную систему здравоохранения. Да, может быть, кому-то это не понравится, в том плане, что действительно ставятся некие условия, да, перед выпускниками, значит, вузов. Но вместе с тем, ну, лично мое убеждение, стратегически важная роль, такая как, вернее, стратегически важная отрасль, да, такая как медицинская отрасль, ну, должна иметь некие, скажем, преференции в том, чтобы и те студенты, которые отучились на государственных вузах на государственные деньги, все-таки приходили в систему здравоохранения именно государственную. Потому что по статистическим данным, по некоторым статистическим данным, они, в общем-то, открыты и не секретны никакие. Порядка 25-30% выпускников вузов, которые обучаются, повторю, да, за государственные деньги, растворяются просто уходят в никуда. То есть мы их вообще в принципе не видим. Что они устраиваются не просто там в государственные учреждения медицинские, а вообще в принципе не понимаем, куда они трудоустраиваются вообще. То есть они пропадают с наших, скажем так, радаров. И то есть 30% в стратегически важной отрасли, я считаю, что это большая цифра, конечно. И еще раз повторю, да, что у нас очень большие надежды на этот проект, если можно его так назвать. И мы надеемся, что с узкими специалистами мы насытим отрасль, ну, в ближайшие там, 2-3 года. А там дальше будем смотреть, как это будет выглядеть, потому что, ну, понятно, что ребята получат наставничество, кто-то захочет уехать в другие города, но наша задача уже, в принципе, завлечь их в нашу, в региональную систему здравоохранения и сделать ее привлекательной для молодых новых кадров.
3: Ну, мне кажется, очень хорошая тоже идея. Дай бог, чтобы все реализовалось, потому что мы, как пациенты, будем, например, очень довольны, я думаю, тем, что
4: она обязательно будет реализована, потому что, еще раз повторю, да, есть внимание федерального центра к этому, есть внимание, в том числе, правительства Российской Федерации к этому. А тут мы уже, в принципе, должны показать свою готовность к тому, чтобы этот процесс как-то выстроить, да, и сделать его наиболее приятным для всех сторон, да, для нас, как для органов исполнительной власти, для ребят, которые приходят в систему новую, и для пациентов, которые получают данную медицинскую помощь. Ну, а что касается, допустим, наставничества, я просто, скажем так, с высоты, ну, если можно уже так сказать, с высоты опыта, да, своего профессионального, который я получал на различных этапах медицинской отрасли, в общем-то, быть под наставником молодому специалисту, ну, в принципе, не помешает. Потому что огромное количество тонкостей, каких-то нюансов, недопониманий, которые наставник сможет объяснить на ранних этапах ввода

0: Значит, да, действительно, наверное, наибольшее количество каких-то инцидентов, да, как мы сейчас их называем, которые заходят в информпространстве. Я не скажу, что большее количество обращений и жалоб по конкретно Минздраву у нас по лекарственному обеспечению, но в целом, да, по информпространству у нас, ну, как бы через неделю, да, мы снимаем информацию, что они у нас проходят. И уделяется большое внимание как правительством Новгородской области и губернатором в том числе данному разделу работ, потому что это, ну, достаточно большое количество, да, населения, получающих льготные лекарственные препараты. Что касается перебоев, да, ну, если можно их так назвать, перебоев в поставках лекарственных препаратов. Здесь есть ряд причин, связанных, первое, с, наверное, это будет первая причина, да, связанная с дефектурой лекарственных препаратов. То есть дефектурой называется все то, что препятствует движению какого-либо препарата на рынке лекарственных средств в Российской Федерации.
1: Это, например, что?
0: Это, например, отсутствие лекарственного препарата по причине того, что закончился сертификат. Ну, к примеру, пока сертификация проводится, препарат находится в отсроченном, ну, скажем так, на стопе. И обращение его в Российской Федерации невозможно.
1: То есть это не только в нашей области, это на территории
0: всей страны? Конечно, на территории всей Российской Федерации, да. Вторая наиболее частая причина, ну, в связи с такими геополитическими различного рода неурядицами, да, которые сейчас происходят в мире, нарушаются поставки, значит, препаратов в Российскую Федерацию. Ну, например, недавние события, также геополитические, да, когда пролив Ормузский был перекрыт, значит, суда с товаром не могут двигаться из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть нам четко было сказано, что планируйте свои, значит, поставки таким образом, с тем учетом, вернее, да, что оттуда поставки будут сейчас прекращены на какой-то период времени. Этот период времени прошел, все, вроде мы выдержали. Другая ситуация, когда нет сырья, из которого готовятся, значит, препараты на территории Российской Федерации. Если раньше он был в свободном доступе, да, это мы впервые увидели и почувствовали на себе во времена ковида, когда границы были закрыты, сырье невозможно было приобрести ниоткуда, и мы вынуждены были, ну, как бы выходить из этой ситуации немножко нестандартными способами. Значит, что касается дефектуры, ну, здесь, в принципе, я объяснил, да, мы не всегда можем найти препарат на рынке, да, то есть, ну, мы аукцион объявляем как орган исполнительной власти, но на аукцион никто не выходит. Либо на аукцион выходит поставщик потенциальный, да, он готов нам поставить, но в последний момент говорит, что он привезти этот препарат не может в регион. Следующее это планирование. Планирование закупок по льготному лекарственному обеспечению, оно крайне сложное. Объясню почему, потому что масса льготополучателей, она очень нестабильная в плане количества, я имею в виду. То есть мы, исходя из среднего количества льготников, да, можно так сказать, в регионе, планируем свою финансовую деятельность, свою контрактную деятельность, но льготополучателей с каждым годом все больше и больше. Ну и мы не можем рассчитывать, допустим, там, на примерное количество. Мы узнаем об этом количестве только в начале следующего года. Допустим, сейчас мы только буквально с коллегами перед эфиром обсуждали вопросы льготного лекарственного обеспечения. Мы смотрели данные по 2023-2024 году. В 2023 году у нас было порядка 40 тысяч льготополучателей в 2023 году. Сейчас 2026 у нас их 46. То есть за 3 года выросло, ну, на 6 тысяч количество льготополучателей. Еще раз повторюсь, что очень сложно спланировать количество и физических лиц, да, которые будут получателями, и количество денежных средств, которые необходимо будет именно на ту или иную категорию граждан. Потому что, ну, мы же понимаем, что это не просто там, условно, там, плюс 6 тысяч пачек аспирина. Это же различного рода препараты. И здесь, вот, наверное, тоже такая одна из сложностей. Ну, я хочу сказать, конечно, меня могут поправить, что это не сильно интересно, как мы выглядим на уровне Российской Федерации.

0: федеральный штаб на прошлой неделе, мы, ну, скажем так, находимся в зеленой зоне. Есть регионы, в которых гораздо сложнее ситуация, в которых гораздо большее количество рецептов на отложенном, отсроченном обслуживании. Но еще раз повторю, наверное, могу сказать, что нас не сильно интересуют другие регионы, нам важно, как обеспечивается здесь. И что касается обращений граждан, да, мы стараемся каждое обращение отработать, то есть, ну, ни один инцидент, который заходит в виде обращения там и так далее, мы не оставляем без внимания и стараемся адресно помочь каждому заявителю.
1: Точечно по каждому, конечно, обращению, конечно, работаете.
0: Да. Бывают ситуации, когда, допустим, пациенты звонят нам на горячую линию, говорят про препарат. Мы видим, допустим, да, где у нас по логистике находится препарат, в какой аптеке. Мы направляем в аптеку, чтобы пациент приехал, выкупил данный препарат. Бывает, допустим, не объясняют в аптеке, да, например, значит, ну, там попадется какой-то нерадивый сотрудник аптечного пункта и, ну, просто не посчитает нужным пациенту объяснить. На самом деле на складе есть препарат, просто в эту аптеку он еще не доехал. Да? Либо другая ситуация, когда пациент ждет, но закупка данного препарата несколько задержалась, там, допустим, на неделю, на две. И мы говорим, что подождите буквально вот полторы-две недельки, и препарат появится на складе. То есть, еще раз повторю, мы каждую такую жалобу, обращение стараемся отрабатывать индивидуально.
1: То есть, наверное, в этом случае можно порекомендовать нашим жителям просто обращаться напрямую к вам?
0: Ну, конечно, да, и обращаюсь. То есть у нас есть и горячая линия, которая, ну, бывает иногда перегружена, есть и личные сообщения, мы всегда отвечаем на них и никогда там не стараемся.
1: Во всяком случае, как-то можете скоординировать,
0: конечно,
1: по срокам,
0: конечно,
1: ближайшие,
0: конечно,
1: ожидаемые,
0: конечно,
1: поставки.
0: Да. Есть пациенты, которые пишут мне в личные сообщения в том же самом ВК. У нас, допустим, у меня есть пациентка, которую я, ну, условно, там курирую, всегда вот, ну, там такой препарат, что он действительно всегда идет с задержкой, то поставщик не может поставить, то он в дефектуре, то еще какая-то ситуация. И мы с ней прямо на короткой связи, и я поясняю.
1: Информируете,
0: конечно,
1: ее о сроках,
0: да,
1: поставки,
0: да,
1: чтобы она могла,
0: да,
1: тоже, да, планировать,
0: да,
1: свое лечение. Но это хороший вариант, наверное, быть под наблюдением министра здравоохранения.
0: Да, это не наблюдение, это просто адресная помощь.
1: Скажите, но вот у нас есть ряд обращений прям с конкретными наименованиями лекарственных препаратов, по которым фиксируются проблемы. Да, я вот даже с вашего разрешения зачитаю. Их азатиоприн, ситомеприн, витамин D, причем еще медицинские изделия, тест-полоски и жалобы на некачественные датчики непрерывного мониторинга глюкозы. Что с этими препаратами и лекарствами, медицинскими изделиями случилось?
0: Вот давайте, наверное, сейчас, если мы будем по каждому препарату, это будет, скорее всего, очень долго, и нам, я сильно сомневаюсь, что эфирного времени хватит. По препаратам конкретным, да, по каждому препарату можно будет обратиться также в личные сообщения, мы дадим пояснение. Что касается тест-полосок, значит, буквально вот на прошлой неделе мы проводили аналитику по тест-полоскам. Да, действительно, количество тест-полосок, которые сейчас, значит, расходуются, оно увеличилось в летнее время. Почему увеличилось именно в летнее время, пока мы не можем понять, но по информации, которую представляют, допустим, наши главные врачи, да, по нашему запросу сложившейся ситуации, поясняют тем, что большое количество населения именно города сейчас выезжает,
1: уезжает
0: на,
1: да,
0: дачные,
1: наверное,
0: участки.
1: И все хотят,
0: да,
1: иметь запасы.
0: И все хотят иметь запасы. И, ну, понятно, что ездить каждый месяц не сильно удобно, поэтому выписывают и имеют право получить там на 2-3 месяца вперед. Поэтому, возможно, причина кроется в этом. Но пока мы не, еще раз говорю, это только предположение, потому что у нас, в принципе, запланировано было определенное количество, его должно было нам хватить. Сейчас объявлен дополнительный аукцион на денежные средства, которые мы получили буквально вот недавно, дополнительно на лекарственное обеспечение. И в ближайшее время будут тест-полоски поставлены. А вот что касается конкретно датчиков непрерывного мониторинга глюкозы, здесь такая интересная, очень, очень интересная ситуация сложилась, когда поставщик нам поставил, значит, эти изделия, медицинские изделия, и действительно к нам стали обращаться пациенты, которые фиксировали нежелательные, так сказать, явления, да, говоря таким полунаучным языком. Что касается вот этих новых датчиков, мы встречались с представителями сообщества, да, которое также негодовало. Но еще раз повторяюсь, да, мы работаем строго в рамках законодательства, в рамках 44-го закона федерального. И здесь мы не можем просто влево-вправо сделать какой-то шаг, потому что ну, это будет расценено иными органами как нарушение, конечно. Поэтому сейчас мы фиксируем значит, данные нежелательные явления. На сайте Росздравнадзора уже, по-моему, внесено 10 таких позиций. И сейчас указано значит, нашему поставщику на то, чтобы он исправил, ну, скажем, свою такую недоработку. Да? Сейчас ждем от него ответа.
1: То есть тоже услышали жители, отреагировали.
0: Конечно.
1: И опять же, да, рекомендация обращаться к вам, если что-то не в порядке у кого-то.
0: Да, и обращаются также пациенты. Они знают прекрасно все наши контакты, все знают, к кому конкретно обращаться, да, и на горячей линии, и по различным сообщениям и так далее. Ну, вот еще раз повторю, сейчас, да, такая ситуация сложилась, мы постараемся ее урегулировать в ближайшее время, чтобы не было, ну, понимаем, что это дети, как бы, взрослые это один, да, одна модель пациента, дети совсем другое, поэтому мы также здесь заинтересованы в том, чтобы максимально быстро эту проблему решить.
1: Валерий Николаевич, большой пласт сообщений по поводу закрытия поликлиники номер 4 на ремонт. Конечно, неудобно, да, все привыкли ходить в свою поликлинику рядом с домом, но, тем не менее, безумно необходимое мероприятие, потому что, насколько я знаю, не было ремонта такого масштаба в этой поликлинике.
0: Ну, давно не было, да.
1: Каким образом маршрутизация пациентов настроена? Будете ли вы пересматривать ее в зависимости от потребностей?
0: На сегодняшний день мы провели уже 2 встречи с населением. Первая встреча была со мной лично, я присутствовал на ней. Вторая встреча была в начале июня. Главный врач Центральной городской клинической больницы встречалась с населением, где также обсуждали различного рода вопросы, какие-то связанные с маршрутизацией пациентов и так далее. Значит, что касается маршрутизации и информации о особенностях сейчас маршрутизации, да, все есть на официальной странице Центральной городской клинической больницы. Это первое. Второе, значит, сейчас мы вводим, и Центральная городская клиническая больница уже располагает на территории своих структурных подразделений, ну, скажем, не знаю, там информационные стенды, что ли, листовки, да, как их назвать правильно, с QR-кодом, через который можно пройти и оставить свое обращение главному врачу руководству. Безусловно, нам важно слышать каждого пациента и важно слышать пожелания, потому что ну, мы делаем, скажем так, системно, да, как мы видим, но в ходе реализации какого-то проекта мы понимаем, что этого недостаточно, да, либо здесь, допустим, можно оставить, а сюда, допустим, добавить, да, какого-то специалиста узкого, либо там, не знаю, единицу оборудования и так далее. Что неудобно, ну, понятно, что кому-то это неудобно, да, если сейчас располагается в западном районе большая часть специалистов, наверное, удобно тем, тому населению, да, которое располагается близко к, значит, специалистам, а те, которые рядом жили с поликлиникой, да, раньше обращались там через дорогу, условно, да, понятно, что им неудобно.
1: Теперь, да, нужно небольшое расстояние.
0: Слушайте, наверное, надо потерпеть немножко, осталось совсем немного.
1: Сколько?
0: Ну, до конца года у нас, в любом случае, по документации, по договору, подрядчик идет в графике, мы отслеживаем его ход, его работы. Есть план, график работ и систематически посещаем объект, пока еще раз повторяюсь, он идет в графике. Надеюсь, что до конца года мы этот вопрос закроем, и наше население, наши люди, пациенты пойдут уже в обновленную, красивую, новую практически поликлинику.
1: Вот как раз-таки скажите несколько слов, что нас ждет прекрасное в этой поликлинике?
0: Ну,
1: что будет делать?
0: В первую очередь, мы же создаем условия труда, да, для наших сотрудников, да, и условия пребывания в поликлинике для наших пациентов. То есть это две наши основные задачи. Как мы на одной из встреч были, да, с населением, вроде, ну, вы там сделаете стены, да, нам нужны специалисты. Ну, мы сейчас про другое немножко говорим, мы говорим про капитальный ремонт, который не делался, в принципе, с момента образования, строительства, открытия данной поликлиники. Он делался точно в каких-то локациях и в каких-то отдельных структурных подразделениях. Но в целом, то, что вот мы сейчас видим, там, с советских времен оставшиеся, там, и проводка, да, и это пожароопасные различные роды ситуации могут быть. И сантехника, которая тоже уже требует замены, она устарела и требует, скажем так, уже современных каких-то решений, да. Поэтому мы увидим в первую очередь обновленные красивые здания, Во вторую очередь мы увидим, еще раз повторюсь, да, это пространство для наших пациентов, потому что там некоторые изменения тоже будут присутствовать. Угу. И, ну, в-третьих, это условия труда для наших сотрудников, которые там, в общем-то, проводят большую часть своего жизненного времени.
1: Угу. Замечательно. Будем надеяться, что все будет в срок и по плану.
0: Будем надеяться.
1: Линия 112. Это наша... 122. Точнее, 122, да. Наша тоже безумная болевая точка у многих пациентов, потому что 8 утра, да, и ваше время ожидания 30-40 минут. Что-то планируете делать с возможностью дозвона? Может быть, еще какие-то дополнительные альтернативные методы записи?
0: Да, по поручению Александра Валентиновича Дронова, нашего губернатора, значит, мы сейчас проводим, ну, такую, не скажу, масштабную работу, да, проводим системную работу по улучшению, повышению доступности данного вида услуг. Что на сегодняшний день удалось нам сделать? Первое, значит, мы, конечно же, добавили, ну, пересмотрели графики сотрудников, угу, добавили на рабочие места сотрудников. Уже сегодня утром их было вместо 12, две недели назад 18. Угу. И на сегодняшний день, в принципе, ну, у нас работает, скажем так, в полную силу, да? Все наши 18 рабочих мест работают в полную силу. Сегодня утром на оперативном совещании в правительстве при губернаторе также поднимался этот вопрос. В общем-то, на сегодня вполне возможно дозвониться, ну, там, будучи в очереди, не знаю, примерно 10-м, наверное, угу, да. Но есть один нюанс, который я бы хотел обозначить. Мы, ну, как бы постоянно говорим о том, что есть пиковые часы.
1: Да.
0: То есть есть пиковые часы, которые, ну, необходимо миновать. То есть, ну, вот, допустим, как там, не знаю, например, в банке, да, они, значит, обозначают пиковые часы, когда вам лучше не приходить, когда вам лучше прийти, если у вас есть возможность. Если мы говорим об экстренной помощи, здесь, в общем-то, вопросов никаких нет. Это должно происходить здесь и сейчас. Экстренная, неотложная помощь. Но 122 – это все-таки плановая помощь медицинская. Запись на прием к врачу, запись на обследование, запись к узким специалистам и так далее. И мы всегда рекомендуем, еще раз повторю, мы выпускаем материалы, да, на нашей странице ВК, в которых мы обозначаем эти пиковые часы. Но даже вот разговариваю с населением, были мы недавно в одном из округов, тоже замечание, значит, сделайте более доступную помощь в службе 122. Когда вы звоните? Я звоню в понедельник в 8 утра. Ну, здорово, можно звонить в понедельник в 8 утра. Зачем вы в понедельник в 8 утра звоните? Ну, позвоните в среду после обеда.
1: Но это, ну, как бы обусловлено рядом причин, потому, да, что у нас свободные номерки начинаются в 8
0: понятно
1: утра, и, конечно, человек
0: все
1: переживает,
0: понятно,
1: что ему не хватит.
0: Только если вы позвоните в среду после обеда, там тоже будут номерки, свободные слоты. Но это будет, например, не на эту неделю, да, она будет на следующую неделю. То есть, если это помощь плановая, то можно, в принципе, записаться на следующую неделю. Другой способ записи, который сейчас мы очень активно, которым, вернее, еще очень активно мы агитируем, это запись через национальный мессенджер. Абсолютно простая запись, там, путем нехитрых манипуляций, введения цифр своего снился, и, в принципе, можно записаться к любому специалисту в регионе без различного рода звонков и так далее. Да, это может быть отсрочено, допустим, на неделю, но, еще раз повторю, если мы говорим о плановой помощи, это вполне приемлемо. И вот с тем заявителем, который был в одном из округов, мы когда вступили в диалог, да, я спрашиваю, почему вы звоните-то в понедельник утром? Ну, позвоните в среду. Так я так и сделала, позвонила в среду и тут же записалась. Единственное, что мы действительно не можем записать, наверное, в моменте, да, всех желающих к узким специалистам, мы записываем пациентов. Сейчас у нас очень активно работает это лист ожидания. Угу. То есть в лист ожидания пациент попадает, мы потом активно сами отзваниваемся пациентам и предлагаем, ну, ту или иную дату, например, да, либо предлагаем несколько слотов, когда будет удобно пациенту посетить узкого специалиста.
1: Я тоже пользовалась этой услугой.
0: Что касается вот вопроса, да, который вы задали. Первое я обозначил, да, это количество физлиц, которые работают в смене в графике. Второе, это мы уже на прошлой неделе запустили, ну, это не анонс, как бы, да, но запустили информацию, уже более активно сейчас информируем население об функционирующем колл-центре в детской областной больнице. Значит, коллеги организовали на своей базе такой же колл-центр, как 122, но только имея некую специфику, да, значит, по детскому здравоохранению, они работают конкретно просто вот по детям, да, то есть...
1: Вне зависимости от того, в областную больницу ты хочешь записаться или в поликлинику?
0: А это, ну, поликлиника и областная больница как бы одно юрлицо, да, угу. То есть у нас в поликлинике, да, действительно, можно записаться и на прием в поликлинику, и на...
1: То есть если ты хочешь записать ребенка, то ты звонишь в детский колл-центр?
0: Да, совершенно верно. Также угу. Информация вся есть, пожалуйста, у нас на нашей странице в ВКонтакте представлены все данные, куда можно позвонить и записаться. Мы таким образом планируем, ну, примерно на процентов 15 снизить нагрузку на 122 общую, общий региональный колл-центр. Угу. Такую же службу, такой же колл-центр мы сейчас планируем открыть еще в Центральной городской клинической больнице. Там тоже есть, ну, свои, скажем так, своя специфика. Ну, например, это запись на диспансер, на прием по диспансерному наблюдению. Это запись, например, на прием повторный, да, пациентов. Пациенты звонят и записываются через 122. Угу. Здесь также планируем снизить нагрузку на примерно 15-20%. Итого уже будет 30 по двум колл-центрам, да, которые будут дополнительно функционировать, минус 30% нагрузки на общую службу. Ну и по поручению также губернатора будем прорабатывать, не будем, вернее, мы сейчас уже прорабатываем вопрос с искусственным интеллектом.
1: Так.
0: Тоже очень интересная тематика. Есть возможность привлечь в колл-центр искусственный, скажем так, разум, да?
1: Угу.
0: Но это единственное, что на долгосрочную перспективу, потому что то, что будет, если это будет, если позволит наши технические особенности, вернее, возможности нашей угу. системы его внедрить, это будет примерно на ближайшие 1.5-2 года. То есть это процесс обучения, процесс его интеграции в нашу угу. медицинскую информационную систему. Это тоже все очень нелегко, потому что каждая медицинская информационная система в каждом регионе, она имеет ряд особенностей. И вот этому роботу, искусственному интеллекту, да, ему нужно привыкнуть, погрузиться в каждый модуль и привыкнуть, например, ну вот в прошлом году у нас был робот, да, к примеру, у него, скажем так, решение задач было, ну, на таком очень начальном уровне, если можно так выразиться. И, например, задача, которая состояла из фразы от звонящего пациента, значит, мне нужно к доктору Иванову сегодня записаться, а доктор Иванов на больничном сегодняшнего дня. Ну, для угу. того робота это уже был как бы тупиковая ветвь. Все, он уже не мог дальше продолжать думать. Угу. Что касается вот того искусственного интеллекта, который мы рассматриваем сейчас к внедрению, там, конечно, все должно быть гораздо, гораздо, в общем-то, поразумнее, и он сможет решать задачи такие нетривиальные, которые смогут нам позволить любую модель пациента удовлетворить его потребности.
1: Угу. В любом случае, вы уже встали на этот путь, и это, мне кажется, прекрасно, потому что, да, новые возможности тоже надо использовать.
0: Ну, это необходимо уже использовать, да, поэтому будем пробовать все, угу. все возможности.
1: Валерий Николаевич, пару слов о развитии. Вот у нас тоже есть по обращению по там, невозможности записаться на какие-то исследования, да, провести какую-то диагностику. Что вы уже закупили, может быть, какое-то оборудование уже купили в этом году, планируете к покупке? Вот расскажите немножечко о развитии медицинского отрасли.
0: Ну вот у нас есть два направления, скажем так, да, чтобы было максимально понятно, два направления по приобретению различного рода оборудования, капитальных ремонтов, ну мы же про mm-hmm. развитие говорим, да. Это федеральный бюджет и это региональный бюджет. Региональный бюджет у нас, как правило, это по запросам каким-то, да, там, таким возникшим в ходе деятельности и необходимым вот здесь и сейчас, да. И федеральный бюджет – это долгосрочное планирование, ну, например, на пятилетку вперед, до 2030 года, там, начиная с прошлого года. За прошедшие 5 лет по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион было приобретено более 600 единиц оборудования. Ну, там, если быть более точным, 687, насколько я помню. Это и, там, я не знаю, начиная с оборудования для ФАПа, продолжая, скажем так, аппаратами для ультразвукового исследования и заканчивая единицами тяжелого оборудования. Но если говорить про доступность, опять же, да, вот все познается в сравнении, наверное. к примеру, был в Машинском округе, встречался с населением. Ну, как раз-таки тоже про капитальный ремонт мы разговаривали, который сейчас тоже ведется в округе. Капитальный ремонт в врачебной амбулатории. Мы встречаемся, мы, значит, с гражданином, он говорит, что очень долго ждать МРТ обследования. Я, говорит, не могу дождаться, потому что, ну, вот мне назначили, проблема неврологическая, но вот очень долго ждать. Сколько очень долго ждать? 3 недели. Я говорю, слушайте, ну 3 недели это не так много для МРТ-исследования. То есть там тоже есть своего рода планирование, да, создается очередь для того, чтобы оборудование не простаивало, чтобы оно работало максимально. Ну, так, к слову, допустим, до 2025 года в Боровическом районе, в принципе, не было МРТ-исследований. Ни МРТ, ни КТ там, и так далее, да, таких вот серьезных видов исследования. И все население, который проживает и в прикрепленных Боровической ЦРБ округах, да, это Машинской округ, это Пестовский округ, это часть там, направлений по Акуловскому округу, ездили все либо в Новгород, либо отправляли мы их на территории других регионов по форме 057У. Сейчас этот вид исследования вполне доступен на территории Боровического округа. Поэтому, ну, как вот доступность, недоступность, здесь тоже такая есть, можно подискутировать, скажем. Вот. Что касается, допустим, конкретных видов исследования, ну, например, это ультразвук, да, действительно, есть очень серьезный запрос, в том числе и в Великом Новгороде, на самих специалистов. Да, аппарат у нас есть, но специалистов у нас действительно не хватает. Это сейчас, наверное, наиболее востребованный вид исследования в регионе. Ультразвуковое исследование. Поэтому не стоим на месте. Также стараемся эти вопросы все решать. И, в принципе, ну, единственное, сейчас еще раз говорю, да, такой актуальный и самый востребованный вид исследования – это УЗИ.
1: Хорошо. Валерий Николаевич, это были такие обобщенные, да, вопросы, которые мы сгруппировали вот, из вопросов жителей наших под анонсом этого эфира. А теперь я прошу еще немножко времени уделить и ответить уже на конкретные вопросы жителей, которые я буду зачитывать.
0: Давайте.
1: Хорошо? Давайте прямо по вопросам. Уважаемые зрители, я сразу хочу обратить ваше внимание, что если вы сейчас не услышите ответ на свой вопрос, чтобы вы не переживали, не волновались, в любом случае вы обязательно получите ответ от Министерства здравоохранения в ближайшее время. Так, ну что, поехали. Ирина Воскресенская интересуется, когда ожидается приезд в Пестово узких специалистов – невролог, окулист, эндокринолог – для обычных, неопекаемых детей и детей не из приюта. Видимо, имеется в виду социальный приют для детей и подростков при их вот, комплексном центре.
0: Да, есть два направления. Это профосмотры детей сирот, то, о чем говорит сейчас, да, заявитель обращающийся. И, видимо, речь просто об обычных детях, которые вот, ну, приходят с родителями в поликлинику. У нас в июле планируется туда выезд по как раз вот поезду здоровья. Поэтому я, пользуясь случаем, всех приглашаю на эту площадку. Будет возможность пообщаться с узкими специалистами, показать ребенка с узким специалистом. И осенью мы планируем выезд бригады детской областной клинической больницы также на территорию Пестовского округа для того, чтобы, ну, провести работу с ребятами, которые находятся на территории округа. Поэтому также отслеживайте, пожалуйста, график, он обязательно будет, и с тем перечнем специалистов, которые необходимы, по которым есть запрос.
1: Татьяна Николаева интересуется, когда сделают ремонт в зубопротезном кабинете Пестова? Работают в ужасных условиях, но отличный персонал, большое им спасибо.
0: Да, действительно, персонал отличный. Мы встречались с сотрудниками на прошлой неделе, когда выезжали туда по проекту «Социальный маршрут». Вот на сегодняшний день, я пока только озвучу планы исключительно, значит, планы следующие. Поликлиника Пестовской центральной районной больницы планируется к капитальному ремонту. Значит, 28-й год, в следующий год мы планируем, значит, формирование проектно-сметной документации. Но там есть некоторые нюансы, в частности, в самом корпусе стационара простаивают буквально площади, да, там первого этажа и части второго этажа. Считаю такое расположение и обстоятельства, такие обстоятельства немножко нерациональными, да, расходованием площадей данного учреждения. Поэтому и с главным врачом мы обсуждали, и в том числе и население. Ну, видимо, это уже идет информация от медицинских работников, с которыми это все тоже активно обсуждается. Есть предложение перевести поликлинику, да, сотрудников поликлиники именно вот на эти свободные площади. И как раз если у нас, нам удастся сделать все так, как мы сейчас задумали, то мы планируем в том числе и перевести туда и зубопротезный кабинет, и стоматологию, которая тоже находится в отдельно стоящем здании на территории больницы, и объединить это все как бы, ну, в такое стоматологическое крыло. Там же в больнице на первом этаже сейчас находится также стоматологический кабинет. Для этого нам нужно будет согласование с федеральным центром. Сегодня буквально я звонил, готовимся к диалогу с федеральным центром. Там очень сложная процедура, согласование, внесение изменений, но попытаемся это сделать, потому что, ну, более рациональное использование площадей, конечно, ну, необходимо обеспечить.
1: То есть работаете в этом направлении?
0: Да.
1: Есть. Хорошо, Сергей Березкин, скажите, пожалуйста, когда поменяют кровати в нашей Боровической районной больнице? Пожелание от всех больных помочь нам в этом вопросе. Вот такой вот вопрос.
0: Хороший вопрос, спасибо, да. Значит, я знаю, что сейчас Боровическая ЦРБ уже проведена или ведется замена, но я могу уточнить, конечно, обязательно уточню. Сейчас запишу себе этот вопрос. По реанимации, по неврологической реанимации, и что там кровати, ну, наверное, я не слышал в ближайшее время, что с кроватями в Боровической ЦРБ какие-то проблемы. Выясню обязательно, задачу поставлю главному врачу.
1: Благодарим. Людмила Владимирова, рядом с поликлиникой в городе Боровичи, где находится парковка? Есть вообще парковка в поликлинике Боровичи?
0: Конечно, есть, да. Мы ее планировали, эту парковку, при строительстве поликлиники. Она находится за самой поликлиникой, ближе, получается, ну, к центру больничного городка. То есть там есть достаточно просторная, порядка там 80 мест должно быть парковочных.
1: Юрий Михин задает такой вопрос. Кстати, подобные вопросы тоже встречались среди перечня вопросов. В Алдае люди не могут пройти медкомиссию на оружие, на водительское удостоверение. Для получения медсправок необходимо ездить в Великий Новгород. Не факт, что успеешь пройти комиссию за один день, ездить не близко и не дешево. Почему такая ситуация в Алдае? И вот, говорю, из других округов тоже были такие вопросы.
0: Вот есть у нас запросы из других округов, да, в частности, допустим, в Пестовском округе мы были на прошлой неделе, тоже был вопрос, но, возможно, этот выезд связан с консультацией нарколога-психиатра, как вариант. Но, насколько я знаю, в Алдайском структурном подразделении ФМБА на территории округа данная медицинская услуга предоставляется. Я уточню, конечно, да, свяжусь с руководством, и если там какие-то сложности, действительно, да, постараюсь убедить руководство, что это необходимо. Дело в том, что ФМБА, структурное подразделение, не подчиняется Министерству здравоохранения Новгородской области, это обособленное юридическое лицо. И если все-таки там эта услуга медицинская оказывается, значит, ну, попрошу, чтобы в свою очередь проинформировали население.
1: Где можно получить эту услугу? Наталья Брянцева интересуется. В Хвойницкой ЦРБ нет невролога более 3 лет. У нее диагноз эпилепсия, она инвалид 3-й группы, получает бесплатные медицинские препараты, и вот необходимо ей пройти обследование. Возможно ли его пройти в Новгородской областной клинической больнице у невролога? Как это можно сделать? Еще и необходима операция по удалению камней в желчном пузыре, и можно ли совместить обследование и операцию?
0: Ну, давайте мы вот этот вопрос возьмем
1: на
0: работу.
1: Очень точечный вопрос.
0: Да, да, это, ну, такой исключительно адресная помощь должна быть. И свяжемся с обращающимся пациентом, потому что, да, действительно, может быть, невролога нет. И это абсолютно не означает, что неврологическая помощь прекратила существовать в Хвойницкой ЦРБ. Есть телемедицинские консультации, которые мы сейчас активно призываем главных врачей внедрять в свои практики. Это первое. Второе, есть возможность направления на консультацию в областную больницу, во взрослую. И, в принципе, никаких проблем в этом нет. Надо только записаться, просто выдать направление и все. Поэтому давайте мы здесь адресно отработаем. Хорошо.
1: Угу, хорошо. У Ольги Сашиной вопрос относительно поликлиники номер 3. Вот мы как раз-таки уже про УЗИ с вами говорили. С февраля 26-го ее поставили в очередь по направлению на УЗИ, но до сих пор, сейчас у нас июнь месяц, УЗИ не сделано. А необходимо с контрольным результатом УЗИ записаться дальше к врачу. Вот что делать в такой ситуации? Получается, с февраля по июнь человек не может записаться.
0: Давайте здесь тоже возьмем в работу, потому что ну, 6 месяцев, конечно, ну не 6, там чуть меньше, угу. Но тем не менее, практически полугода уже ожидания, тоже, конечно, непорядок. Давайте я тоже так же возьму на контроль этот вопрос,
1: угу. Спасибо,
0: свяжемся
1: большое
0: с заявителем.
1: Евгений Ильин интересуется, когда будет капитальный ремонт здания и капитальный ремонт крыши здания поликлиники в городе Сальцы. Говорит, что не было уже больше 50 лет.
0: Не совсем так. Крыша, кровля ремонтировалась в позапрошлом году, насколько я помню. Ремонтировалась. Сейчас вот вопрос возьмем тоже в работу. Ответим обязательно заявителю. Но то, что крыша ремонтировалась, абсолютно угу. точно. Что касается ремонта, капитального ремонта, он у нас в программе модернизации перечного звена на 2030 год.
1: Угу.
0: То есть, да, запланирован абсолютно точно. Это будут федеральные деньги с софинансированием региональным, скорее всего.
1: Угу.
0: И будем готовить проектно-сметную документацию. Там действительно здание, которое с момента основания данной больницы не видело капитального ремонта. Достаточно длительный период времени.
1: Угу. Хорошо. Надежда Зимина спрашивает, почему в Старорусской ЦРБ в круглосуточном стационаре УЗИ работает только до 13 часов?
0: Ну, вероятнее всего, потому что там врач ультразвуковой диагностики совмещает работу в поликлинике на приеме и работу в стационаре. То есть здесь ну, не вижу особой проблемы, потому что если поступает пациент в медицинскую организацию, допустим, там, на плановую госпитализацию, либо на экстренную, да, угу. по экстренности в любом случае должны выполнить ультразвук, если он необходим, если есть показания для экстренного выполнения исследования. Но что касается выполнения этого вида исследования, то есть если сегодня не сделали, значит запишут тогда на завтра, на послезавтра, и послезавтра сделают.
1: Угу.
0: Придет сотрудник из поликлиники и также проведет это ультразвуковое исследование.
1: Татьяна Виногородская интересуется, когда в Парфино постоянно будет терапевт и начнет работать дневной стационар.
0: Тоже, да, очень часто вопрос такой слышим. На сегодняшний день у нас работает фельдшер с функцией терапевта на территории Парфинской центральной районной угу. больницы. Туда же выезжает из Старорусской ЦРБ раз в неделю терапевт. И ну, вот по прошлой неделе мы обращались к главному врачу с этим же вопросом, насколько я помню. Там дневной стационар сейчас функционирует. У нас завтра будет выезд в Парфинский район с визитом рабочим, с выездным заседанием правительства. Я планирую посетить медицинскую организацию, посмотрю, как там все это работает и как функционирует дневной стационар в том числе.
1: Хорошо. Татьяна Александрова задает такой вопрос. Почему инвалиду первому группе, матери погибшего на СВО, состоящей на учете в онкологическом центре, который необходимо срочно сделать КТ, не могут это сделать в центре, а направляют по месту жительства? Она проживает в поселке Крестцы, где ничего нет, а в Валдае аппарат не работает и запись не ведется. Что делать?
0: Ну, в Валдае аппарат уже работает, я не знаю, какой давности этот вопрос, но в Валдае аппарат, насколько я знаю, уже заработал. Давайте мы тоже так же адресно возьмем, потому что здесь члены семьи, мать участника специальной военной операции. Свяжемся в ближайшее время, завтра свяжемся и вопрос порешим.
1: Благодарим. Гарик студент интересуется статистикой младенческой детской смертности на территории Новгородской области. Есть у вас такие данные?
0: Ну, данные есть, но насколько мы можем студенту передавать эти показатели?
1: Я не думаю, что студент – это его возраст. Это,
0: с какой целью?
1: Так, ник, под которым он написал этот вопрос.
0: Есть официальные данные, да, они, в общем-то, не секретные, но в то же время мы их особо не афишируем.
1: Угу.
0: Но на сегодняшний день я вам хочу сказать, что регион справляется с поставленной задачей от федерального центра по показателю, имеется в виду, да, и...

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юноармейцев удостоены знака «Юноармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

Рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Волны настроения и музыка.

0: Реклама.
1: Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101.1.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.